Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM. Радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 5 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM. DFM. Включи тусов.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. DFM. Радио DFM. DFM.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
10: Welcome back right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Топ покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQ J7. Впечатлить друзей.
10: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Опа!
15: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Сегодня в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
16: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
17: 20 лет назад мы встретились. И с тех пор у нас не было ни одной паузы в отношениях. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. 20 лет вместе. Отношения, проверенные временем. 16+.
18: Welcome back and right now.
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба. Намасте, здрасте, ди-тусовщик. Если каждое утро говоришь себе: «Вставай, ждут великие дела», но лень шепчет: «Куда ты без меня?» Сейчас заставим твои чакры пуститься в пляс. Это добудительное шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good this morning.
1: Спасибо, Саймон, симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: Не дает покоя мне одна новость, которая появилась в соцсетях и мессенджерах радио DFM. Начальник года. Китаянка купила своим сотрудникам новенькие автомобили за то, что те ездили на работу в некомфортных условиях. В холод, на электроскутерах. Она заметила, как ее подчиненные добираются до работы в непогоду, ну и решила как-то облегчить им жизнь. А в итоге лучшие работники получили ключи от новеньких авто стоимостью, внимание, примерно 3,5 миллиона рублей, если на наши деньги переводить, каждое.
0: Слушай, звучит очень красиво и похвально, но а где подвох?
1: Дело, как будто его нет.
0: Ну как нет?
1: Щедрая китаянка.
0: Катя, ты помнишь,
1: я считаю, что
0: как
1: каждый
0: нас...
1: шеф должен быть таким.
0: Да, но помнишь, как нас воспитали-то? Ну когда так, такие щедрые подарки делают,
1: надо уже поднапрягаться.
0: Уже жди отработки.
1: Что-то здесь не так. Подарок на 3,5 миллиона рублей.
0: Но...
1: было бы здорово, конечно. Проблема в том, что у меня прав еще нет, я только учусь. Даже если возникнет такая идея у шефа.
0: Немало людей, но знаю, которые на самом деле пока купили сначала тачки, а потом уже права делали.
1: А, она просто стоит.
0: У многих так это работает, да.
1: Кстати, нормальный ход. В общем, если что...
0: Ты же смотришь, у тебя есть мотиватор. То есть тачка уже есть, права скорее сдавай на права и все.
1: И мчи. Ну что, щедрых вам шефов, ребята.
0: Не, ну молодец, просто ну я же как воспитался, то есть надо зрить в корень. То есть что там происходит?
1: Ну или там такие работники, года реально, что они того заслужили.
0: Это намек нашему Михаилу сейчас или что?
1: Намек нам, будем хорошо работать, что-то да получим.
0: Продюсер радио DFM.
1: И игрушечную машинку хотя бы. Нам можно?
0: Его зовут Михаил. Михаил, если нас слышишь, вот кто-то тачку напрашивает.
1: Намек принят. А еще мы напрашиваемся на ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом и наши мессенджеры. Вот где можно отметиться, что, как правило, нужно оставлять. Как тебя зовут? Где ты живешь? И кого хочешь разбудить?
0: Если тачку хочешь, ну, получай тачку.
1: Визуализируй.
0: Это как

0: Аффирмация.
1: Да.
0: Тачка будет твоей, если захочешь. А мы вернемся через одну песню. Это шоу «Разбудилники».
2: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, который еще тачку от начальника еще не получал. Но не жалуюсь. Саймон черный перец.
1: Получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Готовы всех будить.
2: Окей, так. И Настя, вот наша слушательница, пишет в мессенджере. Тоже тачку не получила, но пишет. Доброе утро, разбудильники дорогие. Ни дня без вас. Разбудите, пожалуйста, Оренбург. У нас последняя теплая неделя. 24 градуса тепла. Ух ты!
1: О, а что там, лето?
2: Вообще, прикинь.
1: Оренбург, знаменитый город, курорт.
2: Надо же. Вау, я не был, кстати, в Оренбурге. Вот теперь, хочу туда.
1: Пополняем списочек.
2: За тепло,
1: конкретно, да. Конкретно сейчас, да.
2: Да уж. Скоро приедем, если что. Поехали!

0: Рустам пишет, как всегда, в стихотворениях. Сижу в машине, вот уж вторник, скрипит нелепо поворотник, и жду эфир от DFM, чтобы утром не было проблем.
1: О, прикольно. Этот трек ты же знаешь наизусть, да, правильно?
0: Этот?
1: Ты заметила, что это клавиши тан-дан-дам не часто происходит, да?
0: Да.
1: И там есть видео в интернете, которое гуляет. Человек, который нажимает на эти клавиши, он нажимает, ходит на кухне, кушает, ждет момент. Дан-дан-дам.
0: Это как на концерте классической музыки.
1: Да.
0: В определенный момент.
1: Да. У тебя одна функция в песне всего. Погнали! Погнали!

0: Окей. Дальше у нас Алиса выступает у нас в мессенджере. Доброе утро. Встала, чтобы обвести ребенка в школу и выгулять собаку. Мне нужна срочная пробудка.
1: Будет сделано. Есть приличная заявочка. Разбудить Химки, Левый берег, просит Константин.
0: Вау! А берег еще спит?
1: Они по берегам просыпаются. Да. Сначала левый, судя по всему.
0: Потом правый, да? Как полушарие, да, у нас мозг.
1: Как наши глаза с утра. Сначала да. Левый, потом правый.
0: Ну что ж, левый берег, уже проснулся, сейчас добудем. А правый, вот, твоя очередь.

0: берега попутали, нет?
1: Да.
0: Мы все берега разбудили. У нас игра впереди, телефон прямого эфира, напомним, +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
1: Ну, пока берег уже проснулся, правый берег не услышал.
0: +7 495 956 101.2.
1: Для всех повторили номер и левый, и правый. Ну что же, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Бодро пожаловать к нам и заодно...

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru.
15: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
16: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
17: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
18: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка
19: on DFM.
20: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чик-чик, бум! Бонжур, абажур, ди люди! Если жизнь сегодня слегка приуныла, ну, сейчас мы ее пощекочем в антигрустин шоу «Разбудильники». Здесь антигрустин барышня Катя Бодрова.
4: Человек-оптимизм, диджей Саймон.
3: Оу, yeah. Начинается выработка эндорфинов и ржака за приз. Смехотерапия.
4: Играть с нами будет Рамиль из Казани. Рамиль, привет.
5: Hey. Здравствуйте, здравствуйте, всем привет.
3: Yeah.
4: О, нам нравится твой настрой, ты точно попал по адресу в игру «Смехотерапия». Что здесь происходит? Мы интересуемся, есть ли у тебя какие-то проблемы насущные, и смеемся над ними. Какими проблемками поделишься? Что решать будем?
5: Ага, вот. Вчера друзья позвали погулять, а потом я 3 или 4 обнаружил себя в кустах.
3: В смысле в кустах?
5: Да. Оставили меня ночевать в кустах.
3: Погоди, ты сейчас из кустов звонишь?
4: Ты сейчас в кустиках?
5: Уже 7, я уже на работу еду.
4: Герой, ты мой герой.
3: Может, это пранк?
4: Нет, помните вот это видео, основанное на реальных событиях, как чувак так затусился, что его друзья отправили в вагоне с углем?
3: Не, он не отправили, он себя там нашел тоже.
4: Ты не слышал об этом?
3: Ты не слышал?
4: Он реально?
5: Нет.
4: Он записывает селфи-видео, говорит, чуваки.
3: Причем черненький. Он такой помятый, черненький такой.
4: Походу, говорит, я на работу сегодня не приду.
3: Саня, походу, сегодня не видел.
4: А ты молодец, Рамиль, вышел даже в таких
3: условиях. Я даже не знаю, где страшнее проснуться, это в вагоне с углем или в кустах. То есть...
4: Это мальчишник в Казани, вот такое надо снимать.
5: Лучше в кустах.
3: Лучше в кустах, это как бы экологически, да? По экологии. Слушай, бро, ну держай, но надеюсь, голова уже не болит, да? То есть нормально, да, ровненько?
5: Нет, я еду на работу, мне надо быть свежим.
4: Супер, умочка. Так, ну что, после кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться над этой ситуацией. Мы заодно тоже поржем. Смеешься все время, пока играет музыка. А как остановишься, ну, сверим состояние, стало ли тебе получше. Готов?
3: Зовут Рамил, да?
4: Да.
3: Рамил, внимание, начинается смеянс смехотерапии. Только у нас такой бывает смеянс. Смейся, как будто зарплата пришла раньше срока. Рамил, давай, ржи!
4: Кустарный человек.
3: Не говори. Браво! Это твои друзья, которые перепутали 1 число апреля, знаешь, с сегодняшним днем.
4: Ну вот. Как себе, Рамиль?
5: Они не друзья.
3: Уже нет.
4: После этой ночи все, да? Ну как твое состояние, скажи нам?
5: Великолепно.
4: Отлично, легкого тебе рабочего. Ну и заодно подарок от Радио ДФМ, конечно.
3: От души вообще, бро, насмешил вообще.
4: Веселил.
3: Да, действительно. Ну что же, привет передай, у тебя есть 8 секунд, раз у тебя больше нет друзей, кому передашь?
4: Большим друзьям.
5: Привет, большой привет своему коту, зовут Симба, он остался дома.
3: Симба, вау.
5: Единственный меня встретил, да.
4: Молока налил.
3: Эх, какие друзья,
4: Казань, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что золовка – это не мелкая рыба.
3: Huh?
2: А девер не детал от шкафа.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: тише.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
3: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
9: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ауа-ауа, хе-хе-хей, хеллоушка-бодрушка, ди-планета, мы весь пуэрри-кофе уже выпили, поэтому угостим позитивом или плюс-вайбом. Это остромемная часть шоу «Разбудилники». В студии мема-синоптик Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Ох, есть такой, да. А прямо сейчас мемоскоп, где Катя гадает не на кофейной гуши, а на мема-гуши.
3: Именно. И сегодня звезды расскажут, какая ты книга.
2: Вау! А сегодня, наконец-то, буду называть знаки на китайском языке.
3: Действительно, наконец-то, мы этого ждали.
2: Да, а наша полиглотка, Катя, будет выкручиваться.
3: Полиглотка.
2: Да?
3: Да? Переведу легко.
2: Okay.
3: Давай.
2: Ready, steady, go! Бай Янзо!
3: Овны.
2: Да.
3: Поэтический сборник. День складывается легко, как четверостишее у поэта.
2: Дзиньюнзо.
3: Телец.
2: Угу.
3: Науч-поп. Сегодня вам удается доносить сложные вещи понятным языком.
2: Шуанзидо.
3: Близнецы.
2: Угу.
3: Бизнес-книга. Сегодня вы про цели, план и успех без лишних метафор.
2: Дзюсидзо.
3: Раки.
2: Да.
3: Путеводитель. Ваш внутренний компас настроен на поиски приключений. День обещает быть нескучным.
2: Щидзидзо.
3: Лев. Альманах. Девиз дня – найти своих и успокоиться.
2: А почему ты не спрашиваешь, почему одни дзо-дзо ты говоришь?
3: Дзидзо.
2: Потому что это общий завершающий элемент названия от знаков.
3: А,
2: в китайском языке, да, дзо. Когда добавляешь, это означает типа знак зодиака. Так, сегодня я говорю знаки на китайском языке. Катя уже начала с недавних пор учить китайский язык.
3: Вот, для... вот конкретно вот с этих минут.
2: Ну, для нее теперь практика, да. Так, у нас только что был лев, да?
3: Mm-hmm.
2: Это у нас лев, это ши, дзидзо. Так, дальше. Чу-ню-дзо.
3: Дева. Справочник. Сегодня для вас важны система и структура.
2: Дальше. Тян-тян-до.
3: Весы. Учебник. Сегодня вы все объясняете четко, по пунктам и с закладками.
2: Тян-се-дзо.
3: Скорпион. Бестселлер. Сегодня вы на витрине, в твердой обложке и с автографом.
2: Че-шоу-дзо.
3: Стрелец.
2: Угу.
3: Личный дневник. Сегодня позитивных событий будет так много, что лучше их записывать.
2: Записывай. Моцедзо.
3: Козерог.
2: Да.
3: Сборник рассказов. Настроение поболтать. Найдите свободные уши и как следует выговоритесь.
2: Дальше. Шуитпиндо.
3: Водолей. Электронная книга. Сегодня вы способны загрузить в себя максимум информации.
2: И напоследок шуаньёйцзо.
3: Рыбы. Свод правил. Звезды напоминают, правила существуют, чтобы иногда их нарушать.
2: Ну как, ты справилась. Браво! Браво! Вообще.
3: Я перевела знаки с китайского на русский.
2: Да, пол диплома уже отработан.
3: Я уже заработала на машину.
2: Не знаю, это к начальнице китайской. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Видите, вот с запашком разных языков у нас идет мемоскоп. Зиба-зиба за внимание.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте HVL.ru.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Акуна Матата, ди народище! Всем жизни и либидо без проблем. Это МЖ-шоу «Разбудилники». За сторону Ж топит Катя Бодрова.
3: За сторону М диджей Саймон.
2: Мужчины и женщины такие разные. Она знает 40 оттенков бежевого, а он 40 оттенков голода. Два пола, разные поля. Рубрика «Венера, Юпитер».
3: Здесь обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема сегодняшняя – заначки. Норм или стрём?
2: Это в отношениях.
3: Скрывать, да, от своего партнера денежку.
2: А почему сразу смешно стало? Заначки.
3: Во-первых, слово смешное. Во-вторых, интересно, что ты думаешь на этот счет.
2: Заначка? Я начинаю, да?
3: Во-первых, ты знаешь, что такое заначка?
2: Надеюсь, да. Это когда, ну, откладываешь парашют, да, в стороне?
3: Да, в сторону.
2: Это личный парашют.
3: Да. Да.
2: Ну, конечно, это очень важный атрибут мужика, конечно.
3: Ага.
2: То есть...
3: А на какой случай вот ты ее держишь? Чтобы что?
2: Ну, потому что наши девчонки, как только узнают, что какие-то бабки есть, сразу начинают строить планы. Понимаешь? А планы же строятся не на все деньги. Есть деньги на белый день, есть деньги на черный день. Вот. На черный день это как раз и то, что вы называете заначка, да?
3: Ага.
2: Не трожь, не строй план.
3: Это подушка безопасности, только которой не знает твой партнер. Вот в чем дело.
2: Ну, потому что даже если я ей эти деньги оставляю, я ей об этом не скажу. Она точно их вообще уничтожить в течение одного дня.
3: Ну, а с моей стороны здесь, конечно, то самое негласное правило. Послушай, твой бюджет, наш бюджет, мой бюджет, мой бюджет. Поэтому весь мой бюджет и есть заначка.
2: Не понял.
3: Скрытая от тебя.
2: Не понял уравнение. Математика так не работает.
3: Работает.
2: То есть его бюджет, общий бюджет, это весь твой бюджет. Правильно?
3: Ну, что-то в этом роде.
2: А твой бюджет?
3: Это мой бюджет. Не смотри на него.
2: Хочу за математику. А вообще, ну не клеится.
3: Женская.
2: Это даже не высшая математика. Это как это наивысшая математика.
3: Ну, глобально заначки, конечно, норм.
2: А у тебя есть заначка?
3: Нет. Реально нет, вот и никогда не было.
2: Теперь ты понимаешь, почему вот заначка должна
3: быть. Я вечно рассказываю.
2: Именно у нас.
3: Ой, смотри, премия пришла. И у него почему-то появляются планы на мою заначку. Я неправильная женщина, я делаю неправильный мед.
2: Нет, твоя заначка, да, ему, он более бережный.
3: А, распорядиться? Ну, на самом деле, да, я транжира еще там.
2: Не, я, кстати, у меня финансовая грамотность. Слава богу, мама меня воспитала в этом плане очень-очень строго. Вот, с финансом у меня все в порядке. Копить умею. И заначка имею.
3: Всем хороших заначек и подушек безопасности.
2: Да уж.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик

0: Не кипишуй, живи без стресса. В этом деле поможем мы, главные разбудильники страны.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина. От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
7: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
6: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
8: Опа. 6+.
9: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: будильники на радио ДФМ. Бум, шакалака, шурум-бурум, dear ladies and gentlemen. Это звуковая арабика сильной обжарки, которая заставит шевелиться даже ушки. А ты нас знаешь, как эндорфин повышающее шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, DJ Саймон Чарли Перец.
1: Тот самый Саймон. Человек, который до сих пор пытается понять, как это, когда девушка говорит «твой бюджет – наш бюджет, мой бюджет – мой бюджет». Это женская математика.
0: Это называется по-английски «girl math».
1: Именно. И как-то в одной из рубрик ты рассказывал, в чем суть этой девчачьей математики, так еще называют. Давай чуть-чуть поподробнее. Это правда смешно.
0: Так, мужики, откройте ушки. Вы сейчас удивитесь. Это потрясающая математика.
1: Что это такое? Это некая система ментальных трюков, с помощью которых мы, девчонки, оправдываем импульсивные эмоциональные покупки. Ну, например, вещи дешевле определенной суммы бесплатные. Это правда. Если я вижу, ну, дешевле 500 рублей что-то, я такая, это подарок судьбы. Это надо брать.
0: Ребята, скажем, то есть получается, машина дешевле, скажем, 1 000 000 рублей, это бесплатно, да?
1: Ну, нет.
0: Ну, математика же работает везде одинаково. Как?
1: Нет, ну, именно как определенные, нет, суммы реально незначительные. Но 500 рублей, это правда, немного.
0: А, сумма незначительная?
1: Незначительная, конечно. Оплата наличными тоже бесплатно. У меня это правда так работает.
0: Потому что ты не видишь, как это списывается с карты, да?
1: Да, я наоборот почему-то постоянно хочу быстрее распрощаться с наличкой, как будто она мне мешает.
0: Хотя у нас, мужиков, работает наоборот.
1: Да?
0: То есть, когда ты видишь, что деньги, вот живые деньги покидают твои руки, вот...
1: Ну, не хочется, да,
0: не хочется, конечно.
1: Возврат и обмен – это реальная штука. Если сделать в магазине там покупку на, ну, условные 5000 рублей, и потом, ну, через какое-то время тебе вещь не подошла, ты ее сдаешь, тебе возвращаются на карту эти деньги, у меня реально ощущение, что я заработала.
0: Представляете?
1: Я заработала.
0: То есть, твой кошелек, ну, это покидает 5000 рублей.
1: Да.
0: Всего лишь на 2-3 дня, пока вот ты примеривала вот эту вещь, да? А через 3 дня эти деньги возвращаются. Так, как быстро ты про них забыла, что,
1: да,
0: чтобы подумать, что это новые деньги пришли.
1: Это новые деньги, это не старые.
0: Кошмар.
1: Экономия через скидки. Ну, конечно, если мы покупаем платье за 10 тысяч рублей со скидкой 50%, это мы считаем, что мы заработали 5 тысяч вообще-то.
0: Ты потратила деньги, не заработала.
1: И вот еще билеты заранее, вот купленные за несколько месяцев до концерта, до какого-то мероприятия, до поездки, воспринимаются как бесплатные в день мероприятия.
0: В день мероприятия, потому что ты давно эти билеты...
1: Знакомьтесь, ребята, это девчачья математика.
0: Это математика с участием провала в память. Вот и все. Слушай, ну что ж, кто хочет заказать пробушку, тут уже женская математика не работает.
1: Здесь работает чисто русский язык.
0: Да, и телефон, или компьютер.
1: Да, отправляйся в наши соцсети, в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить. Слушай, мужчины сейчас захотели разбудить здравый смысл женщин, наверное.
0: Ребята, удачи желаю вам в этой затее. А так, через одну песню вернемся и начнем пробушку. А женская математика, скажу так, ты мне нравишься, но я с тобой не согласен.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь напомним, Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. У меня мужская математика. Если что, Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом «Вижу» и в наших мессенджерах.
2: Окей, бодро пожаловать к нам. Этот раз кто достучился? Это Саша Хоум. Саша пишет: «Привет, Катя и Саймон. Передайте привет Кате, жене и Новотроицку».
1: Будет сделано.
2: Не твой муж, нет?
1: Почему?
2: Ты же не замужем. Не про тебя, а про другую Катю. Ладно.
1: Кать много, ты не поверишь.
2: Кать много. Ну а ты-то говоришь, что дар речи-то потеряла-то.
1: Я не знаю, что как это отбиться. Я просто не знаю.
2: Ты же не замужем, так и скажи. Свободная птица, нет?
1: Свободная...
2: Касса.

0: Ногами откуда?
1: Из Китая. С очками из Китая.
0: Вау!
1: Такая вот крутая.
0: Давно такие очки попадали сюда к нам, да?
1: Доброе утро, ребятушки, хохотушки. Разбудите меня, а то сегодня день рождения. Я не пойму, сколько мне все-таки. 20, как в душе, или 38, как по паспорту, интересуется Олег.
0: Возраст – это ощущение. Если ты чувствуешь себя 20-летним, бери.
1: Олег, мы в этом вопросе солидарны.
0: Да.
1: С двадцатничком тебя.
0: Да, вообще, прямо. Даже можно праздновать два раза подряд. И ты не на один год старше не становишься. Поняла, да? Так что бери и делай, как тебе больше нравится. Поехали!

0: Rock the microphone. Лиза пишет у нас в мессенджере. Разбудите моего мужа Макса. У него сегодня первый день на новой работе.
1: Ответственно.
0: Ни пуха, ни перо.
1: Доброе утро. Разбудите город Златоуст и моего любимого мужа Андрея. Сидим, ждем сына с курсов. Не залипай в телефоне. Спасибо, Марина.
0: Окей, Марина, включи тусовку.

0: Погнали!
1: Мы же по очереди.
2: Кукушка, кукушка! Скажи мне, пожалуйста, телефон прямого эфира.
0: Ты же нас возвращаешь в 90-е.
2: Да. Плюс 7-495-956-1-2. Телефон прямого эфира, если что. Дозванивайся, играй, забирай подарок от Радио Дефа.
0: А если не расслышал, welcome.
2: Плюс 7-495-956-101-2.
0: Оранжевое солнце. Давай нам побольше
2: тучи пока.
0: Да, тучи пока подали, да. Ну, ничего, не падаем духом. Мы же шоу
2: «Разбудильники».

0: Розбудильники на радіо DFM.
1: Реклама. Хоромах своїх. Аз єсмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфастрахование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфастрахование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
5: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS-75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации «Комфорт». Чанган CS-75+, в комплектации «Комфорт». Чанган Юниви в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.
7: А мы зовем тебя играть. Телефон прямого эфира +7 495 956 101 2. Дозванивайся, забери подарок от радио DFM +7 495 956 101 2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Проигрыш. Проигрыш. Проигрыш.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, бонжорно, попкорно, ди-тусовка. Мы утренний эскаватор, выкапываем всех из-под одеяла. Подъем, подъем, это шоу «Разбудильники». Рядом Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас проверим главный талант человечества. Проиграть с достоинством. Играем в проигрыш.
3: Играет с нами Евгений. Привет.
4: Всем привет, здравствуйте.
2: Hello, Женя.
3: Подскажи нам, из какого ты города?
4: Так, я из города Якутска. Это Дальний Восток.
2: Я был в Якутске раза три.
3: Причем, так, ты, получается, человек из будущего.
2: Один раз в зимой, нет, два раза зимой и, по-моему, два раза или один раз летом. Да, один раз летом.
3: Когда лучше, больше понравилось?
2: Конечно, летом. Я прилетел зимой.
4: Летом лучше, конечно.
2: Да, было минус 50. У меня ноздри слиплись.
3: А, это там у тебя ноздри слиплись?
2: Да.
3: Ясно. Ладно, человек из будущего, Женя. Давай поиграем в проигрыш. Для того, чтобы выиграть, нужно проиграть. Вот такие правила. В течение 30 секунд ты отвечаешь на наши вопросы неверно. Ошибиться, то есть ответить правильно, можно всего лишь два раза. Если справишься, заберешь подарок от Радио ДФМ. Готов?
4: Все понятно, готов.
3: А, давайте небольшой тест. Где ты живешь?
4: Краснодар.
3: Именно. Правило понял.
2: А, он сам из Якутска?
3: Да.
2: Все, все. Блин, я сам еще не проснулся, но он даже лучше понимает, чем я.
3: Все, отлично, ребята, погнали.
2: Все, погнали. Продолжи. Погнали. Продолжи. До, ре, ми, фа.
4: До.
3: А, кто же наш река?
4: Осел.
2: Чем едят суши?
4: Вилкой.
3: Продолжи название сказки. Царевна.
4: Яга.
2: Сколько лап у курицы?
4: Пять.
3: На что можно надеть, что можно надеть на голову?
2: О, вот тут у нас закончилось.
4: Сапоги.
3: Сапоги.
2: Сапоги.
3: Это нам подходит.
2: Слушай, а сколько лап у курицы-то? Я не проверял.
3: А ты что ответил, кстати?
2: Пять.
3: Жень, пять?
4: Пять,
2: да. Давайте спросим у курицы, сколько лап вообще?
3: У нее два крылышка, две лапки. Что?
2: Да?
3: Да.
2: Окей. Ну, согласен, пока я не проверил.
3: Жень, ты просто блестяще справился с нашей игрой. Ты проиграл, чтобы выиграть.
2: С треском.
3: Отдаем тебе подарок от Radio DFM твой.
2: Проиграл с треском. Молодец. Ну, а теперь время приветов.
4: Спасибо.
2: Вот, мы знаем, что ты не из Красноярска. Так что передай приветик, у тебя 6 секунд.
4: Так, всем привет, москвичам, Дальнему Востоку. Мы тут от вас живем плюс 6 часов. Да, время впереди у нас и бежит. Всем счастья, хорошего настроения. Просыпайтесь.
3: Спасибо, Женя. Владивосток включит тусовку.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО Сбербанк 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40? What? А не 40?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина!
10: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
14: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, рубрика «Нет трек», а значит, Сай скоро представит нам трек, который смело можем брать и накладывать на свой рилс.
3: Накладывать.
2: Который вирусится в интернете.
3: Накладывать, положить. Ну что ж, ди народ, Катя, бывало же такое, что посмотрел или посмотрела мотивационный ролик и уже хочется купить гантели, открыть бизнес, закричать «This is Sparta!»
2: На первые 10 минут, да.
3: Да уж, и уволиться с работы, на которой даже не работаешь. Но знакомься, нет трек этой недели Kimo Sounds, Never Stop. За этим и проектом стоит марокканский продюсер Ибрахим. То есть под Never
2: Имя
3: Stop...
2: Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?
3: Да, вот Ибрагим... Или Ибрахим. Хотя в переводе, скорее всего, на Ибрагим. Это шутки из народа.
2: Это мемчик такой, я тебе потом покажу.
3: Окей. Ну что ж, так что под Never Stop в переводе «Не останавливайся» снимают тренировки, путешествия, закаты и истории личного успеха. Так что все благодаря мотивирующему голосу и посылу в этой песне «Не сдавайся». Ты уже настолько натворил или наворотил, что остановиться поздно. Так что слушаем нет трек этой недели Kimo Sounds Never Stop.
2: Слушаем и мотивируемся.
3: Да.

0: предыдущий хит у Kimo Sounds это I Rise Low.
1: Не помню.
0: I Rise Low. У нас играется на радио DFM.
1: Mm-hmm.
0: Вот, да, у Kimo Sounds. А про что говоришь, это Email Angel и Hugel. Вот. Но они все похожи, кстати, по вайбу, они похожи.
1: Очень похожи.
0: Но трек сейчас уже вирусится, так что, Дина Род, пили контент под Kimo Sounds Never Stop. Не сдавайся, иди к мечте и помни, даже если весь мир против тебя, главное, чтобы Wi-Fi был за тебя.

0: Бутырки на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
16: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
17: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа. Все под контролем.
18: Красота-то какая. Лепота.
19: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
20: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: Вы владелец бизнеса.
22: А значит, работаете за...
23: Троих.
24: Четверых.
25: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
26: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
27: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
28: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия» по РПБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
29: У меня дело выгорело.
30: И сам я выгорел.
31: Это не дело.
32: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
33: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
34: А дальше тусовка.
35: On DFM.
34: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Водоворот.
2: Бигиди-биш-бэш-бош. Дратути, ди-комьюнити. Это смотри, какой фабрик. Часто шоу.
1: Разбудильники. И какой детейл.
2: Какой детейл. Какой фабрик. Она знает, что оверсайз — это тренд, благодаря которому можно не худеть к лету. Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Запускаем модоворот. Рубрику, где отличаем модный лук от модного чеснока.
1: Будьте готовы. Мода вас засосет в ближайшие минуты.
2: Моду мы
1: сегодня
2: любим.
1: Мы выбираем идеальные джинсы. Но прежде такой вопрос. У тебя бывало, ты покупаешь вещь, не понимаешь, почему вот она тебе прям вот сильно заходит, хотя ты как будто люди сейчас, как будто тренд на другое. Покупаешь, и потом выясняется, что вот это сейчас писк моды. Бывало такое?
2: Да.
1: Это модная чуйка называется.
2: Да, но она такая вещь, как язык. То есть, чем чаще с ней общаешься, даже сама уже можешь даже определить, куда дует мода.
1: Да,
2: и сама даже можешь тренд
1: задавать.
2: Задавать
1: даже эти тренды. Да, это приятное чувство. Так вот, выбираем идеальные джинсики, ребята. И начинаем сначала с цвета. Главное изменение сезона этой осени касается, конечно, больше даже оттенка, а не кроя. Светлый, потертый деним, он был в моде несколько лет. Вот он уходит в прошлое. А сегодня популярен цвет индиго. Плотный, темный, почти чернильный. Такие джинсы последний раз себе и купила.
2: Ну, кстати, индиго цвет такой, ну, довольно редкий. То есть не в каждом углу встретишь.
1: Прям темно-темно-темно-синий. А почему так? Потому что он хорошо сочетается не только с базовыми какими-нибудь белыми футболками, но и с нарядным луком.
2: А мне показалось, что индиго тоже то ли чуть-чуть там пурпурно, что-то как-то смешивается туда же, нет? Ну, фиолет чуть-чуть синим, то есть как-то вот перемешанный.
1: Очень насыщенно синим.
2: Насыщенный.
1: А укороченная длина. Вот это для меня просто подарок, потому что у меня длинные ноги. И у меня всегда проблема найти длинные штаны. У меня даже на одной из работ было прозвище Катя Короткие штанишки. Все штаны у меня были по щиколотку.
2: Это что, ты брала у младшей сестры или что?
1: Нет, не было прям вот тех штанов, которые мне нравились, и длинные.
2: То есть индустрия вообще о тебе не думает?
1: Вообще не думала.
2: Ребят, вы что делаете-то, а?
1: Так вот, возвращаются открытые щиколотки, и поэтому можно покупать короткие штанишки.
2: Надо же. И замораживаете щиколотки. Свечи замороженные.
1: Ну и еще один главный тренд, если мы говорим про джинсы, это total denim, когда у тебя и верх джинсовый, и низ. Джинсовка и джинсы.
2: Ребята, сколько вообще... Вот мода настолько цикличная,
1: это
2: да?
1: Это правда.
2: Или циклическая?
1: Циклично.
2: Как? Цикличная. My God. Denim на denim, то есть особенно
1: denim
2: одного цвета.
1: Деним.
2: Да, особенно одного цвета, это был слово, сейчас покидает меня, это был...
1: Must have?
2: Нет, наоборот, это просто было...
1: Да, редкость большая?
2: Нет, так где раньше было одеваться?
1: Что ты хочешь сказать?
2: Мувитон, мувитон, вот я искал слово.
1: Да, я тоже помню даже комментарии дизайнеров, которые худшее, что вы можете придумать.
2: Реально, то есть одного цвета, то есть там есть строгое правило, если у тебя джинсовый цвет сверху, блин...
1: Ни в коем случае.
2: Ни в коем случае, что они такого цвета не...
1: А вообще, деним на деним, это было
2: деним
1: супер
2: на деним.
1: Такое себе.
2: Вот, а теперь можно.
1: А теперь не просто можно, это прям супер тренд, и желательно прям в одном оттенке, верх и низ.
2: Вот, после этого выхода вы идите в интернете и ищите Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. Когда они появились деним на деним вместе и увековечили провал свой в модной индустрии. И найдете это фото.
1: А, там были модные провалы того года?
2: Да, и там Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс, они, по-моему, у них что-то там было тогда еще. И они пришли деним на деним. Это просто сказали, так нельзя. Это просто мировой фейл мирового масштаба.
1: Но прошло лет 20, вот.
2: Теперь, пожалуйста, можно и ходить.
1: Модные дома.
2: И сандалии с носками можно ходить.
1: Да. Деним на деним, ребята.
2: Вы их не слушаете иногда.
1: Будете в тренде.
2: Слушайте нас.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Let's go. Динород, ladies and gentlemen.
2: Рэп-прогноз.

0: не кипишуй, живи без стресса. Но в этом деле поможем мы, главные разбудильники страны.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
4: Видеть лучше. Жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: Есть вечера, которые проходят. А есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
8: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио Ди ФМ. Радио Ди ФМ.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, белиссимо, ди народ, диссимо. Если сегодня с утра для тебя растяжка, это дотянуться до кофе, не открывая второй глаз. Срочно давай к нам в утренник для взрослых под названием шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Yeah.
1: Нас не отпускает тема женской математики. Напомним ее принцип. Ну, например, когда девушка купила себе платье, потом оно не подошло, она его сдала, и деньги вернулись на карту, она считает, что она заработала.
0: Пришли новые деньги.
1: Это в новые деньги.
0: Конечно же.
1: А сейчас поговорим про универсальную математику для мужчин и женщин. Сейчас с Саймоном обсуждали, как же все-таки экономить на шопинге. Ну, во-первых, если хочешь покупать себе шубу, покупай ее летом.
0: Да.
1: Давно известное правило.
0: Но даже есть специальные, если за границей покупаешь, если кожу покупаешь, окажешься в Италии, ты едешь во Флоренции.
1: Флоренция.
0: Да, это кожаная столица. Да, да, да. Если шубки, кто-то едет в Грецию, по-моему, или раньше, я не знаю, сейчас.
1: Кожаная столица,
0: да,
1: звучит,
0: да,
1: конечно.
0: Да, да, да, да. Модники знают.
1: Да, какие еще способы подсэкономить? Ну, я вот, например, человек, который не гонится особенно прям за трендами, мне просто важно качество, фасон, ну и чтобы в моей стилистику попадало. То есть мне не обязательно вот в писк моды попасть.
0: То есть в сезон, да?
1: В сезон, когда все втридорога. Ну, то есть я могу подождать и купить
0: сезон.
1: Себе прошлогодний, да.
0: Бери прошлогодний сезон, они в разы дешевле и вообще нормально смотрятся.
1: А качество ровно такое же.
0: Да, а еще шопоголики тоже знают, что в августе, в конце августа, в начале сентября обалденный сезон для того, для крутых
1: вещей.
0: Да, там слив, большой слив идет. Тоже. Я не знаю, вот это по такому правилу еще многие действуют или нет, но это всегда было.
1: Да, конечно, сезонные распродажи, они всегда бывают.
0: Вот, или езжай в аутлет. Вот, и тут, и там, то есть вообще даже так многие покупают. Увидишь в город, причем самое интересное, что в Милане, например, то есть там в городе ты увидишь вещь, и такую же вещь можно найти в их же магазине в аутлете на 100 евро дешевле, то есть.
1: За аренду просто переплачивают.
0: Всего лишь час езди, едешь, и вот там даже есть специальные автобусы, которые едут. Приезжаешь и затариваешься, то есть подешевле.
1: На чем экономить не стоит, это на количестве слов в твоей заявке на пробушку. Пиши щедро, оставляй сообщение в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
0: Да, буди одежды, буди
1: математику,
0: да, буди женскую математику. Все, мы всех будем и все будем. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А у меня брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Будем выяснять, кого нужно разбудить этим утром. Заявки получили на пробушку в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах.
2: Бодро пожаловать к нам. Так, этот раз кто отметился? Сейчас посмотрим. Юджин. Это по-русски будет Евгения. Евгений, точнее. Привет, Кэт и Сай. Разбудите прекрасную Ариночку и напомните, что главное, а главные мечты обязательно сбываются. Вау, вот аффирмация, да, вообще четкая, да? Ну что ж, для Ариночки, let's go!

0: Доброе утро. Разбудите моего папу Александра. Пусть у него сегодня будет получится. Все получится, и день будет хорошим. Спасибо от дочки Ксюши.
1: Пусть будет самый лучший день.
0: Не зайдет он сегодня.
1: Ой, слушай, мы тогда плейлист поменяем. Самый лучший день. Самый лучший день. Все, пусть будет вот такой день.

0: Больше фигачим. Альбина появилась у нас в мессенджере и пишет она: «Доброе утро, замечательного дня всем, кто слушает этот привет».
1: А Татьяна, сообщение: «Привет, Катя, привет, Саймон. Разбудите классного парня Алаликана Миллера».
0: Не расслышал.
1: Алаликана Миллера.
0: Какое имя красивое. Алаликан.
1: Алаликан.
0: Вау, я никогда не слышал такое имя.
1: Ты классный парень, тебе привет передают.
0: Надо же, Алаликан. Воу, ты великан. Воу-воу-воу.

0: Ну что же, скоро играем.
1: Играем в наушники челлендж. Максимально громкая игра. Будьте к этому готовы. Для того, чтобы принять в ней участие и забрать подарок, нужно отправиться в группу ВКонтакте, отправиться в наши мессенджеры и оставить любые рандомные слова, которые только придут в голову. Эти слова я буду озвучивать в эфире, только Сай слышать меня не будет. Чисто будет пытаться прочитать по губам, что же я имею в виду. На чем слове остановимся, а играем ровно минуту. Тот победит, тому мы отправим подарок от Радио ДФМ.
0: Да, все знаешь, теперь действуй. Присылай слова, чем больше, тем лучше. Увеличивается шанс стать победителем. Let's go! Это шоу «Разбудилники». Сибири-бам-бам-бам, сибири-бам-бам. Включи.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ.
0: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
0: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, Луис Альберто.
0: С Марианной.
3: Мариана, точно.
0: Да, это богатые тоже плачут. Да.
1: Шоу с естественным интеллектом.
0: Ля-ля-ля, это пенте, восе, аватову, порамон, апенте, джора, порамон, апенте, джора.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
1: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 500 130 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций. Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+. В комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто послушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
14: Красота-то какая! Лепота!
15: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
16: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
17: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
18: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена на перепродаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
19: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
20: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: А дальше тусовка.
12: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Хаю-хай, каравай, ди пипл. Наш девиз – долой меланхолию. Это шоу «Разбудильники». В студии дама антимеланхолия Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Прямо сейчас мои глаза будут пытаться расшифровать нечленораздельные крики Кати. Играем в наушники челлендж.
4: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Все вижу. Буду озвучивать эти слова в течение минуты. Ну, вы их слушать будете, а Саймон будет только читать по губам и догадываться, что же я имею в виду. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио DFM.
3: Я что, очень серьезно настроен.
4: Все готовы?
3: Я настроен очень серьезно, Кат. Я сейчас как минимум два слова сегодня...
4: Ну, как минимум, давай планочку уже поднимем.
3: Так, включай громко. Ой, подожди.
4: В наушники себе дай. Все, теперь можно быть уверенным.
3: Это
4: Саймон
3: party!
4: Меня не слышит.
3: Go, go.
4: Но рот мой
3: you
4: видит.
3: It, Emily.
4: Уют. Уют.
3: Кутыкуна.
4: Уют.
3: Оттепути.
4: Уют.
3: Как?
4: Уют. Уют.
3: Кускус.
4: Ую.
3: Утка. Утконос.
4: Уют. Уют.
3: Это что за слово такое? Ути. На у. У. Первое слово. Первая буква. У.
4: Да. Ую.
3: Утекуну. Блин, следующее слово.
4: Чечевица.
3: Чечевица.
4: Чечевица.
3: Как? Чечевица.
4: Да?
3: Чечевица, я же сказал, я угадаю, вот одно слово сегодня. Да, где?
4: Овощи резко. Овощи резко.
3: Овощи
4: резко.
3: Овощи резко.
4: Да, да, второе слово.
3: Да, да,
4: еще, что? Проволока.
3: Вот это уже жесть. Как?
4: Проволока.
3: Поворотка.
4: Проволока.
3: Путеводитка.
4: Проволока.
3: Путеводилка.
4: Дальше.
3: Давай следующее лучше.
4: Пакет.
3: Как?
4: Пакет.
3: Манты.
4: Пакет.
3: Полемика. Блин. Ладно.
4: Последнее слово было пакет.
3: Слушай, мужик сказал, мужик сделал.
4: Больше двух слов.
3: Нет, два. Два?
4: Два?
3: Да, а то ты уже переборщил чуть-чуть. Два, да.
4: Реально мужик сегодня.
3: Вау, ну вообще.
4: А какие слова ты все-таки не отгадал еще?
3: Первое, что там тебе
4: говорили? Проволока, проволока, это предыдущая.
3: А как ты это представляешь?
4: Проволока.
3: Это не по губам вообще не читается.
4: Уют, помнишь это сложное слово из трех букв всего?
3: Кутикула,
4: уточка, ты говорил, утипути.
3: А, ну это сложно, да. Не вышло.
4: Но вот с чечевицей ты справился.
3: Потому что я ем почти каждые два дня.
4: Мне, пожалуйста, чечевица.
3: Чечевица в студии.
4: Ну, а слово пакет оставил Владимир Таскин. Мы тебя поздравляем, Володя. Даем подарок от Радио DFM.
3: Володя, хозяин пакета.
4: Пакетик. Пакетик нужен.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений. Невестку, снаху, тёщу и зятья.
3: Вот это поворот!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове пасмурно, туман и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше ноля. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф/сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: И ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Бурахов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И да, я говорю об этом нечасто, но я требую и прошу тишины. Друзья, суд идет музыкальный в рубрике «Копипаст». Здесь мы слушаем композицию, которую предлагает Саймон. Другой хит, который очень на него похож. И выносим вердикт, копипаст это или нет.
3: О, да. Сегодня в нашем музыкальном суде «Дело века». Некий Сэмми Свитч против Эда Ширана и его мега-хита «Shape of You». Господин Сэмми Свитч заявил, что припев «Oh, I» из хита Эда Ширана 2017 года подозрительно напоминает припев его песни «Oh, Why», выпущенной в 2015. А самое интересное – на слух английские фразы «Oh, I». Понимаешь, что это такое, да?
2: «Oh, I»?
3: Да.
2: «Oh, yeah».
3: «Oh», правильно. И «Oh, Why», который переводится... Да, вот, ну почему? Вот они звучат вроде как бы одинаково.
2: Созвучно.
3: Но абсолютно имеют разные смыслы. Ну что ж, вот так устроили целую драму из-за двух слов. Ну что ж, послушаем два трека и уже решай для себя, копипаст это или нет. Начинаем с кого? С обвиняемого. Это Эд Ширан, Shape of You, 2017 год, выпуск.

0: предварительный вердикт. Что, как думаешь?
1: Вайб этих треков абсолютно разный, но, конечно, совпадение есть. Ты любишь давать треки в перемешку, чтобы точно не осталось никаких сомнений. Давай сделаем это.
0: Давай сделаем. Значит, слушаем вместе в перемешку Sammy Swift и Switch и Ed Sheeran.

0: Ну, что-то есть. Ну что, мнение изменилось?
1: Но в данном случае, знаешь, я поддерживаю артиста, если он говорит, я вдохновился.
2: Так.
1: Здесь не слезал. Ну, то есть я бы не осудила Эда Ширана.
0: Но Эда Ширана знает полмира, да?
1: Угу.
0: А Сэмми Свитч только в его подъезде.
1: Наверное, да.
0: То есть как можно вдохновиться, если о нем даже не знаешь?
1: А, тем более.
0: Да, Эд Ширан же ни разу его не слушал. Ну, по мнению...
1: Нет, ну, может быть, он просто... Знаешь, рандомные треки, ты иногда попадаешь на них, не понимаешь, кто это, что это, но послушал уже.
0: Но...
1: Обратной дороги нет.
0: Окей, по аргументу в зале суда. Ладно, смотри. Вердикт. Верховный суд встал на сторону Эда Ширана. Он считает, что Shape of You не нарушает авторские права на OY. Так что Эд вышел из зала суда победителем. А за ну почему OY осталась без компенсации?
1: Ну, зато засветился, видишь, в сводках новостей Switch.
0: И подписчики прибавились. После судебного процесса. Так что чувак все равно.
1: Суд как способ пиара.
0: Да.
1: Понятно.
0: Хайпанул.

0: Ради ФМ шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
9: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
22: Вы владелец бизнеса.
23: А значит, работаете за...
24: Троих.
25: Четверых.
26: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
27: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
28: А дальше тусовка.
29: On DFM.
28: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Киносай». А значит, будем готовиться записывать кинорекомендации Саймона. Что посмотреть? Рассказывай.
2: Сегодня в «Киносай» один сериалчик и один боевик, где в главных ролях мой знакомый Джон Сина.
1: Неплохие у тебя знакомые.
2: Прикинь. А если выбор фильма превращается в двухчасовой скроллинг, готовые подборки ждут тебя в моем мессенджере DJ MC Саймон. Итак, Джон Сина, знаешь такого?
1: Знаю, конечно.
2: А ты его опиши, то есть, как, кто он, по-твоему?
1: По жизни?
2: Ну, вообще, опиши просто даже внешне.
1: Это брутальный мужчина, атлетичный.
2: Бывший рестлер.
1: Да, это я тоже факт этот слышала. И, насколько я знаю, в реальной жизни он супер дисциплинированный.
2: О, да.
1: Очень рано ложится, рано встает, и детей, и всю семью к этому приучает.
2: И, кстати, очень хороший друг Дуэйн Джонсон. Потому что когда я брал у него интервью, я пытался их столкнуть, а он вообще не сдавал позицию.
1: Они оказались бро, да?
2: Да, он просто держал форт вообще. Это мой друг, нет, я против него не пойду. Вау.
1: И хороший друг получается.
2: Да. Ну что же, кто не в курсе, да, действительно, бывший рестлер Джон Сина широко известен не только своей спортивной карьерой и голливудской славой, но и скромностью и добротой. Я у него брал интервью и был реально поражен его скромностью и, конечно же, огромной ладонью. Ручище, просто жесть.
1: Ну, он же такой небольшого росточка.
2: Не-не-не, он же сильно большой.
1: Реально?
2: Джон Сина огромный, ты чё? Он вообще большой. Да, может, ты путаешь...
1: Я реально, что ли, путаю?
2: Но пока ты ищи, да, кто Джон Сина, но я...
1: Мне стыдно стало.
2: Мы начинаем с его сериала. Ну, может, тебе кажется, так его снимают, да? Так же бывает, что снимают большого актера, как будто он маленький.
1: Я реально перепутала.
2: Ладно. Ну, а сериал, где он в главной роли, называется «Миротворец». Смотрела?
1: Припоминаю.
2: Ну, смешной такой сериал, безумный, угарный, где качок в смешном зеркальном шлеме и с бешеным орлом на плече пытается установить во всем мире абсолютный мир. Вот сюжет этого сериала. Он очень угарный, кстати. Ну что ж, переходим к следующему фильму. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это мясо! Ну что ж, это боевик тоже с участием Джон Сина. Вышел на днях, 3 дня назад. Называется Matchbox фильм.
1: Смотрела? Как дословный перевод?
2: Да, Matchbox фильм.
1: Как дословно перевести?
2: Спичечная коробочка фильм. Ага. А так просто Matchbox не стали перевести. Вот на английском Matchbox.
1: И на русском тоже.
2: И фильм, да. Вот, не слышала, значит. В главных ролях Джон Сина и Джессика Бил. Жена Джастина Тимберлейка, которая после 9 лет перерыва вернулась в кино.
1: Да неужели?
2: Да, наконец-то. А по сюжету бывшие друзья детства встречаются спустя годы, чтобы вспомнить молодость. Потрепаться о жизни и обсудить, у кого спина хрустит громче. Но вместо душевных посиделок они случайно вляпаются в международный договор уровня «Миссия невыполнима». Да, столько денег потратили на экшен этого фильма, у меня шок.
1: Еще раз повторим фильмы, которые ты рекомендуешь, и сериалы.
2: Боевик Matchbox фильм и сериалчик «Миротворец».
1: Приятного просмотра.
2: Зиба-зиба за внимание.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Я брат от другой мамы. Сейчас зачитаю. Рэпак.
2: Рэп.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове пасмурно, туман и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше 0, ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходимая консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
8: Окошкина.
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
12: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
13: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы разбирались в тонкостях девичьей математики. Не ищите в ней логику.
2: Ой-ой-ой.
1: Выявили модную формулу этой осени. Деним на деним.
2: Ага.
1: И узнали, кто забрал звание начальника года.
2: Это даже начальница года, скорее всего, да?
1: Да, китайская начальница, которая своим лучшим сотрудникам подарила машины. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорят женщины, твои деньги – наши деньги, мои деньги – мои деньги.
2: Я думал, наши деньги. Вот так уравнение должно работать.
1: Плохо
2: вообще-то.
1: Думал.
2: Ну что же, я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри Окуланджа. Динарод, желаю тебе такой финансовой свободы, чтобы не пришлось продавать ничего лишнего. Ведь, как известно, чтобы продать что-то, продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. Правильно?
1: Угу.
2: Вот так что пусть у тебя будут они всегда. А во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Целую, чмоки и пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио DFM.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Пароль.
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
11: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово.
14: Но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове пасмурно, 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону днем будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше нуля. Ветер восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошки.
0: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
6: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд «Теннет Плюс» предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика капучино.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс». Я

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа. Все под контролем.
5: Красота-то какая. Лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Powerbank PSB.
3: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
4: Up the next.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове пасмурно, 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону днем будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше нуля. Ветер восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем Папа-Па. А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой «Френч». Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22.00. Папа-Па. Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, Папа-Па все организует за вас. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Здравствуйте. С добрым утром. Тара-тара-тара-тара. Была такая программа на радио у наших дедушек и бабушек. С добрым утром, товарищи! Такие позитивные ведущие с утра, все как надо. Друзья, доброе утро. DFM, Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Станция для слушателей старше 12 лет. Ну, утро, оно наступило, оно яркое. 13 октября, вторник, вот он и пришел. Что у нас сразу по средствам связи? Давайте напомню. Наш единый номер для ваших сообщений. Наш МАКС 8-918-590-0469. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и 320-104-6 цифры для связи, а точнее номер нашего эфира. Как вы, ребят? Как вы, девчонки? Что происходит? Расскажите, поделитесь, можете передать привет, можете рассказать какую-то историю, что с вами произошло сегодня, допустим, утром, или что вы полезного сделали за сегодняшний день. Ну, что-то сделали же, да? Вот, можете поделиться. Дорогие друзья, сегодня есть несколько событий, о которых, ну, как бы вот хотелось бы поговорить сейчас вначале. Сегодня день инфобизнесмена. Вот так, ребят. Да, инфобизнесмен. Это вот, ну, наверное, все-таки касаемо всего инфобизнеса, да, он же сейчас вот развивается, растет, появляются новые онлайн-школы, экспертные сообщества, но только ребята и девочки, не путайте, пожалуйста, с инфо-цыганами. Люди, которые, сейчас я вам расскажу, и миллионы, миллиардов за счет зарабатывают сразу. Или, знаете, вот эти девичьи инфо... бизнес-вумен, да, бизнес-девочки, которые рассказывают вам о том, что, ну, вот сейчас я вам расскажу про счастливый успех, да, или про, да, успешный успех. Сейчас вы такие успешные станете. Все вселенная вам даст уже. Вы только оплатите мой курс, и вселенная вам уже начнет давать. Вот сейчас прям дает уже вам вселенная. Вот, сегодня день инфобизнесмена. В общем, тут такая грань очень тонкая, знаете, как идем по насту, как говорят мои друзья на севере. А сегодня международный день по снижению риска бедствий. Так, ребят, чтобы вы знали. Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Матвей, Миша, Петя, Полина, Семен. Ребята, у вас именины. Поздравляю. Дорогие друзья, была основана, кстати, гидрографическая служба российского военного флота в этот день много лет назад. Все-таки договорились и решили, утвердили, что место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу определено уже. Да, от этого идет и отчет по времени и так далее. Так, что еще? Кстати, МХТ открыл 10-й мировой премьерой пьесы «Синяя птица» в этот день много лет назад. Сегодня день рождения великого режиссера, театрального и кинорежиссера, очень талантливого человека, который подарил нам, ну, реально очень интересные произведения киноискусства и не только, да. Сегодня день рождения Марка Захарова. И сегодня день рождения, ребят, великого актера. Человек, который заставлял улыбаться, как только появлялся в кадре. Цитаты его героев по-прежнему используем мы в обычной жизни. Дас из Зумерята говорят, стоп, кино не будет, электричество выключилось. Друзья, сегодня день рождения Савелия Викторовича Крамарова. Да, ну вот теперь вы знаете. Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Мы начинаем, это пати-тайм. В общем, или взлетаем, или подлетаем. В общем, мы начали. Поехали! Поехали!

Дмитрий вспомнил о Калинку Хаус. Слушай, молодец, конечно. Давай сразу тебе, Катюша, сразу фанфарнем. Ребят, девчонки, я, знаете, вот, ну, коли сегодня день инфобизнесмена, я предлагаю сегодня, знаете, поговорить немного о соцсетях, о интернете. В каком смысле, да? Не в том смысле, что вы там слушали, покупали ли вы какие-то вебинары или марафоны Блиновской или так далее, это вообще не важно. Значит, вот сегодня хотелось бы поговорить о том, что вы публикуете в соцсетях. Давайте вот каждый расскажет, да, вот, ну, у нас есть у всех соцсети, да. Сейчас видели же, да, вчера или позавчера, по-моему, позавчера это было или вчера, в общем, сколько лет я ВКонтакте. Это день рождения у нашей любимой соцсети ВКонтакте, ВК, да. Кто-то в Одноклассниках, кто-то в ВК, кто-то в мессенджерах выкладывает какие-то истории, какие-то фоточки. Вот сегодня мы и поговорим, что ты выкладываешь в соцсети. Это вот тема нашего эфира. Вот поделитесь, потому что, знаете, вот есть люди, которые думают, вот что бы такое выложить в соцсети, вот что бы сделать, да, вот чтобы фоточку какую-то, сторис или, знаете, вот это же целое направление, если это не только в нашей стране, это по всему миру, то есть это фудблогеры. То есть сначала надо сфоткать, потом все это съесть, знаете? Да. Да. Такое есть. Что выкладываете в соцсети? Это вот тема нашего эфира. Приходит сообщение, значит, такое, фотография наша, ну вот прям ростовская. Я не могу назвать это осенью. Это такое лето лайт ростовское, да. Доброе утро, родной город, слушатели ZFM, привет. Хорошего всем дня и прекрасной осени. Вот так это написала Элечка. Молодец, спасибо. Спасибо! Спасибо! Такой позитивный. Ребята, итак, тема эфира. Что вы выкладываете или размещаете на своих страницах или в соцсетях? Что вы размещаете в сети? Да. Неважно, это какая сеть, Одноклассники, ВК, либо это какой-то мессенджер. Может быть, вы уже в Максе пилите сторис, да, сейчас возможность телефонов уже как-то делиться. В общем, что вы выкладываете в соцсети? Это тема нашего эфира. Поделись, расскажи. Может быть, кто-то услышит твою историю и скажет, да я тоже так хочу, мне тоже можно прям много сразу. Привет, ZFM, доброе утро всем, настроение классное, и лето продолжается в Ростове, хотя с утра было туманно, но оно было туманное утро, но оно такое, оно не прохладное было, такое хорошее, солнце будет. В общем, что ты выкладываешь в соцсети, тема эфира, погнали!

0: Ну так, чтобы поживее была тема, да, я предложил такую фразу, ребят, давайте. Ну уже пошли сообщения, здорово, спасибо огромное. Я предлагаю такую фразу. Ты вообще что выкладываешь вообще? Ну так. Типа, когда свою сфоткал, свои соцсети размещаешь, а ты что выкладываешь, я там толстая! Девочки, чего вас так это начинает колошматить? Вот. Ну, в общем, сегодня день инфобизнесмена, но мы не об этом. Но, в принципе, это информация. Если вы за эту информацию берете деньги, то вы, может быть, уже и бизнесмен. Только юридически берите деньги правильно. Да, чтобы все оформлено было, налоги платить надо. Ну, в общем, мы не об этом сейчас, да? Признавайтесь, ты что вообще выкладываешь? Что ты выкладываешь вообще? Вот ты выкладываешь что-нибудь или ты вообще что выкладываешь? Вот. Всем сейчас уже это понятно стало, да? Итак, поехали. И неважно, да, друзья, неважно, сколько у вас подписчиков, да? Есть там блогеры-миллионники, знаете, эти все. Вот мне эти девочки нравятся, это блогеры-миллионники. Они как-то так все начинают вот так говорить. И почему-то они оттопыривают свистки, губы делают такую удочку. И так не говорят. Вот. Зачем они так это делают, непонятно. Сейчас ребята таксисты подтвердят, потому что, как правило, когда приезжают вот ребята-таксисты, значит, на заказ, и выходит вот такая вот вся, она такая вся недовольная. Чего, где вы подъедете поближе? Да, девочки? Девочки, делайте так. Ну, вот ребята точно подскажут. Так, поехали. Светлана, значит, вот что пишет. Доброе утро. Выкладываю все, что вижу и считаю красивым. Какой-то пейзаж осени, набережная, закат вечерний Ростова, потом водичка. Ну, в общем, ну, все понятно. Люблю Ростов. Да мы все, Свет, любим Ростов. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, Свет, даже не ростовчане любят Ростов-на-Дону. Ну, мы любим свой город, мы гордимся нашим городом, это здорово. И чем больше, вот, кстати, вот мы уже пробрасывали такую тему, да, чем больше фоток будет Ростова и мест, тем лучше, да. Что ты вообще выкладываешь, что ты публикуешь? Я выкладываю видео с дорог Ростова, красивые рассветы, места, иногда необычные автомобили. Подписчики говорят, что у меня получается практически автомобильный блог. Подписчиков немного. У меня в социальных сетях исключительно еда, к сожалению или к счастью, не знаю. Причем я не готовлю ничего особенного, просто красиво фотографирую завтраки и ужины. Муж говорит, что у нас уже практически фудблог. Вот, пожалуйста. Так, Игорек пишет. 100%... Вот, Игорек нам подтвердил. 100% в точку насчет девочек, которые вот так-то ксенос говаривают. Игорь, а ты не спрашивал? Ну, она звезд может меньше поставить. Ты не спрашивал? Вот так, ну, просто интеллигентно, по-тонкому. Вот прям спросить. Солнышко, а что ты так разговариваешь? А что ты так разговариваешь? Откуда они эту вот интонацию взяли? Знаете, вот такое впечатление. Знаешь, как бывают вирусные ролики какие-то, да, видосики, да? Вот так же они вот эту интонацию берут, вот так начинают мазать. Снимаю короткие видео о ремонте квартир, показываю и делюсь впечатлениями и опытом. Оля пишет, я публикую фотографии цветов, прогулок и путешествий. На работе у меня достаточно серьезных много историй, поэтому хочется в своих соцсетях, чтобы все было красиво и романтично. У меня канал с обзором компьютерных игр. Сначала записывал видео для друзей, потом появились незнакомые подписчики. Теперь уже все разогналось. Мама считает, что это баловство и очень много нецензурщины. Ребят, давайте вот бороться с нецензурщиной. Вот заменяйте слова. Можно же, вы знаете, можно же так, обычными словами сказать жестко, что не вот, вот эти все нецензурные слова, они не нужны, понимаете? Вот, классное сообщение. Тоже здорово. Выкладываю короткие объяснения сложных правил русского языка. Это закатывает всем моим друзьям и появилось очень много подписчиков. Хотя я не преподаватель, но обожаю правильный русский язык. Молодец, Наташа! Ребята, в общем, тема эфира завирусилась, погнали. Если только подключился, тема эфира. Ты вообще что выкладываешь в соцсети? Сейчас о погоде. Не о погоде, подождите, сейчас расскажу.
1: Реклама.
0: Tria Motors – официальный дилер автомобилей BLG в Ростове-на-Дону. Компания Tria Motors – крупный автодилер с более чем 25-летним опытом. Сегодня автомобиль BLG – опора для тех, кто становится сам опорой. Опыт, проверенные технологии и строгий контроль качества делают их надежными на долгие годы. Современный дизайн подчеркивает характер, а 5-летняя гарантия – уверенность в каждом километре. BLG стабильно держит курс и на зимних трассах, и в летний зной. BLG – надежность в движении. Tria Motors – официальный дилер BLG. Билл Джи в Ростове-на-Дону, улица Текучева, 352А. Билл Джи, Триамоторс на волне DFM. Включились, молодцы. А, друзья, всем же знакома ситуация, когда вот позвали на днюху, допустим, а ты не знаешь, что подарить, чем удивить и порадовать человека. Лови дельный совет. Быстро рули в чудо-кресло, там огромные удобные кресла-мешки. Разных форм и размеров. Это то, что удивит и порадует любого. Поверь, море восторга обеспечено. Все в наличии, кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй адрес: улица Страны Советов, 3. Твой подарок впечатлит, поверь.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это один из моих, вот могу сказать так, любимых треков. Есть ремикс клубный. Ох, он забористый. I like the way... Body Rockers здесь. Нормально? Хорошо, ребят. Все, поехали. Так, есть... Сейчас. Хорошо. Итак, у нас сообщений сегодня очень много, причем они уже так делятся по классификациям. Поехали дальше, почитаем, что, кто. Так, насчет девочек угадал. В основном выкладываю видео с концертов. Последние шикарные видео с концерта Василия Михайловича в Краснодаре. Да, очень многие были. Вы знаете, вот если так проанализировать ростовские соцсети, прошлая неделя, завершение, там пятница, суббота, ну пятница, ладно, суббота-воскресенье, то видно было, что Ростова много было в Краснодаре на концерте. Михалыч! Да. Димон, а ты что выкладываешь в соцсети? Слушай, я в рабочие истории выкладываю, потому что, ну, а что еще выкладывать? Вот. Ну, у меня только рабочие истории. Сейчас стараюсь меньше посвящать время соцсетям, вот выкладыванию чего-то непонятного. Либо это какие-то там, ну, такие информационные моменты, да, что где будет, может быть, да, у кого какая туса. Либо какие-то музыкальные истории. Кстати, хочу сейчас обновить немного в ВК яркие треки. Бывает, я делюсь с вами яркими треками, которые колбасили когда-то и продолжают колбасить. Есть ремиксы 26-го года, есть ли какие-то там фундаментальные произведения, которые, ну, вот, как раз-таки резонируют. Это был твой выпускной, это был твой клуб первый. И все это, конечно же, вместе с любимой станцией DFM. Я снимаю короткие видео о работе своего небольшого производства. Показываю, как все устроено, как все работает. Красавчик! Красавчик! У меня страница про домашние растения. Показываю, как пересаживают цветы, чем их подкармливают. Слушай, классно, Лена. Вот видите, вот есть же классные истории. Здорово. Что ты вообще выкладываешь? Сегодня на соцсетях мы. Что ты вообще выкладываешь? Так, привет. Выкладываю видео с быстрыми рецептами. Специально показываю блюдо, которое можно приготовить буквально за 10-15 минут. Вот это очень полезно. Молодец. То есть такой, у нас получается такой радиоблог, ребята. Ох ты, я как круто придумал. Радиоблог, то есть вы блогеры, и сейчас вы пишете о себе на радио. Это круто, то есть мы соединяем с вами медиапространство. Так, далее, Света пишет. Публикую фотографии причесок до и после. И, конечно, Дмитрий, пишу, есть свободное окошко. Вот эти девочки, которые, знаете, занимаются бьюти-индустрией, там коготки, бровки, вот эти реснички, губки, там, ну, эти стили какие-то, парикмахеры. Нет, она хайермастер, вот, как-то одна писала. Вот, у них всегда появляется сообщение, особенно это в быстрых, да, каких-то постах, это вот сторис, каких-то историях. Девочки, свободное окошко, такого-то числа в такое-то время. Делайте это, делайте. Я снимаю красивые улицы Ростова из машины и сам потом любуюсь. Многие спрашивают, что за улица, я потом комментирую. Красава! У меня подружка, ну, есть и такие сообщения. У меня типа подружка, вот мне вот это нравится, знаете. У меня подружка снимает короткие видео и объясняет бытовыми, человеческими словами юридические вопросы. Вот это очень здорово. Знаете, вот к нам же приходит Юлиан Боров, да? Мы часто обсуждаем какие-то вопросы. И вот хотелось бы, конечно, вот, о юриспруденции, да, вот юридические вопросы хотелось бы простыми словами. Это так бывает, помогает. Снимаю забавные истории из мастерской, конечно же, без номеров машин и данных клиентов, но бывают, конечно же, допускаем мы очень много ошибок. У меня 1500 подписчиков, Николай. Калёк, поздравляем, молодец. Я выкладываю только фотографии красивых мест Ростова и тех мест, где бываю. Но не хвастаюсь, как делают мои подружки. Но девочки, вы что? Девочки, вот есть некоторые, она не просто, знаете как, она не просто показывает красивые места. Она вот со своего утреннего пробуждения, вот все, что она делает, она выкладывает. Потом она пишет, сегодня, сейчас 2 часа играю в падел, а потом силовая тренировка. Вау, как же я это все успеваю? И вот они сами с собой разговаривают. Девочки, просто обращайте внимание, вы, бывает, сами с собой разговариваете в соцсетях. Доброе утро, а я ничего не выкладываю в соцсети, потому что меня там нет, пишет Мария. Только, ну, мессенджеры есть. И даже в них статусы не выкладываю, не имею желания. Мария, молодец. Погода.
1: Ростове сейчас 19 градусов тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня в Ростове будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов, выше 0, ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окончено.
6: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: А что, в меня нельзя влюбиться?
10: Что, если ты узнаешь, кто я?
11: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты — то не знаю что.
12: «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
13: Что, понравилось быть человеком?
10: Человеком быть больно.
12: 6+.
7: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
14: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ай-яй-яй, Расмус, Оксанка молодец. Вообще вот наши девочки умнички. И знаете, вот я слежу за Светой и за Оксаной, вот как они ведут социальные сети свои. Ну, прям вот прям то, что нужно. Во-первых, ты получаешь информацию о своем любимом артисте, где он, чем он занимается, чем он живет, о каких-то достижениях. Вот заметьте, вот все-таки молодцы, они меньше вот про свою личную частную жизнь, а вот именно про публичную, про рабочую. И я считаю, что это вот правильно. О личной жизни не надо вот много чего публиковать. Дмитрий, вот сейчас описали девочку, такое впечатление, что посмотрели мои аккаунты. Я сделала выводы. Наверное, буду меньше личного выкладывать. Вот молодец. Это кто у нас? Марин. Мариша, молодец. Вы тоже так в детстве разговаривали, как, знаете, там, разговаривали с Зелебовой? Так, я выкладываю фотографии рыбалки, причем рыбу показываю далеко не всегда. Чаще красивые места и какие-то моменты очень техничные. Что такое техничный момент? У меня страница с идеями организации домашнего пространства. То есть, в принципе, двигаю мебель, перестановку делаю раз в два месяца. Это все фоткаю, люди комментируют. Слушай, ну классно, здорово. Блогеры, доброе утро! Прям подключили, смотрите. Вот, то есть, я вам хочу сказать, сообщений очень много. То есть, это все те люди, которые что-то выкладывают в соцсети. Да. Че ты размещаешь вообще? Че там выкладываешь? Это тема нашего эфира. Я публикую необычные портреты жителей Ростова. Иногда предлагаю незнакомым людям просто одну-две фотки. Если соглашаются с их разрешения, публикую фотографии в своих аккаунтах. Она тоже Полина написала. У меня блог о путешествиях выходного дня. Показываю, куда можно съездить на личном примере, что приехали туда-то, взяли то-то. Стоит столько-то. Слушай, ну молодец. Я снимаю видео о том, как готовлю мясо на мангале, а дальше уже куда это залетит, а может не залетит. Есть такой видосик вот насчет мяса, я так думаю, вы видели, наверное, да, в соцсетях. Человек, ну, чувствуется, что, знаете, с каждым новым кадром он с нескольких ракурсов снимает мангал. На мангале шампурчики, жарится мясо. И вот он говорит, мы сейчас жарим шашлыки. Мы жарим шашлыки. Мы шашлыки жарим. Мы жарим шашлыки. Вот. И чувствуется, что с каждым разом, а показывается с разных ракурсов, да, и так понятно, что время проходило. Где-то так вот минут 40, час прошло, и вот чувствуется, как человек тухнет. Мы жарим шашлыки. Видели это вот насчет? Ну, это даже это не видели, а это слышать нужно. Да, очень много, кстати, сейчас контента звукового классного есть. Да. Выкладываю процесс создания иллюстраций. Людям нравится наблюдать, как из нескольких линий постепенно появляется картина. Слушай, здорово. Настя, 27 лет, она и возраст указала. Настя, ну я бы тебе не продавал, я бы в магазине тебе кое-что не продавал, я бы просил паспорт, я бы не сказал, что тебе 27 лет, зачем ты цифры возраста написала? Ну, интересно тоже. Так, у меня блог о жизни за городом, снимаю животных, огород, технику и разные хозяйственные дела. Вот тоже хорошо. Это был какой-то проект на заре Тимати, когда он только появился после фабрики, когда уже стрельнуло, там все зарядили, все, он там стал популярен. Понятно, что не просто так, все в шоу-бизнесе. Вот. И Тимати попал в деревню, ему вилами нужно было перекидать навоз. Вот это было интересно. Можно найти это, можно найти Тимати с вилами и навоз. Вот. Я не знаю, по ключевым словам можно найти, ну, в общем, можно. Кстати, вот где-то месяц назад это вирусилось в соцсетях, этот видосик. Это какое-то телешоу какого-то телеканала было. Тимати с вилами и в навозе. Так, дальше. Тоже хорошо. Публикую забавные особенности иностранных языков. Показываю выражения, которые невозможно перевести дословно. Замечательно. Замечательно. Да. Так, ну вот тоже, вот смотрите, да, вот как иностранцу перевести время? Без четверти 12, допустим. Представляете, вот человек, вот представьте, иностранцу перевести без четверти 12. Ну вот, ну, или, допустим, на пол шестого, он же не поймет, что это такое. Ну, имеется в виду, встреча назначена на пол шестого, не то, о чем вы подумали. Выкладываю обзоры интересных машин, Костик. Девочка Жанна с нами, ребята, она пишет. Снимаю процесс украшения тортов. Иногда это настоящая ювелирная работа, только вместо золота крем и шоколад. Жанна! Жанна, спасибо.
Привет, Димон, я наблюдаю за блогерами и сейчас подсел за женщиной, которая, наверное, за 60, она выращивает виноград. Рассказывает, как ухаживать за лозой и как правильно обрезать. Мне нравится, я ничего не выкладываю, за ней слежу. Вот, пожалуйста. Я часто смотрю разных блогеров и решила, что мне хотелось бы донести, как правильно сервировать стол, чтобы был яркий семейный ужин, либо обед, либо праздничный. Как это должно быть правильно? А к нам приходила Анастасия Мельникова, я помню, мы разговаривали о этикете, и вот как раз у нас была тоже тема о сервировке столов, да, вот это было. Так, вот интересно, ребят, внимание. Я снимаю мини-интервью с интересными людьми Ростова, спрашиваю о любимых местах, привычках, необычных профессиях. Это просто обычные люди. DFM. DFM. Party time. Party time.

0: Парам-пам-пам. Это тоже, кстати, видео. Это парам-пам-пам, вот это выражение. Вы же знаете, помните, да, или не помните уже? Не в самом треке нет, а парам-пам-пам. Это человечка остановили люди с полосатыми палочками, спросили, как дела? Он говорит, парам-пам-пам. Это тоже очень часто, кстати, бывает, публикуется в своих соцсетях, в частных, да, ну, у кого-то есть аккаунт там в ВК или в Одноклассниках, да, и, ну, часто вот вспоминаешь эти, все эти мемчики, и там, чтобы твои подписчики посмеялись, ты это публикуешь. Поехали, дальше интересные пошли какие истории, прям с нами блогеры сегодня, ребят. Тема у нас эфира, ты вообще что размещаешь сейчас в соцсетях? Да, об этом говорим. У меня видео о восстановлении старой мебели. Показываю, как было, как стало. В основном фотками. Класс. Моя подружка ведет блог о семейном бюджете. А подружки ее рассказывают, какие бывают странности в семейных бюджетах. Какие странности, девочки, бывают в семейных бюджетах? Да, сейчас просто же смена сезона. Ой, Кися, надо ехать торговый центр, потому что ходить не в чем. Снимаю видео о старой компьютерной технике. Восстанавливаю компьютеры и показываю, как было, как стало. И показываю какие-то раритетные прикольные компы. Привет, DFM. У моей знакомой блог о жизни после 40. Она рассказывает о путешествиях, новых ситуациях и о романтических приключениях. У меня страница о домашней выпечке, и часто детей привлекаю, чтобы они тоже помогали мне, и детки тоже, их друзья комментируют. Снимаю видео о ремонте старого дома. Купили старый загородный дом, а точнее старую заброшенную дачу, и потихоньку своими руками восстанавливаем. Некоторые подписчики становятся коллегами-помощниками по этому дому. Прикольно. Это класс. Так, что еще? Ну, тоже вот... Уже интересно, да. Я вообще ничего не выкладываю, зато регулярно читаю чужие страницы. Это, конечно же, жесть. Особенно, что говорят девочки. Леонид. Леня написал. У меня нет никаких предпочтений, я ничего не выкладываю, но наша, внимание, наша коллега ведет блог о закулисье праздников. Она имеет отношение к ивент-индустрии. Показывает, с чего начинается праздник, показывает, как работают ведущие и как вообще организовать это мероприятие. Ну, это здорово, это организаторы мероприятий, это тоже люди, да, у них... Конечно, напряжения очень и очень много. Привет, DFM. Вообще ничего не веду, но читаю блогеров. Бывает, со многими не согласна. И даже, бывает, подкипаю на девушек, которые очень много личного и лишнего сообщают в соцсетях. Слушай, ну знаешь, как тут же есть такая история. Ну, значит, тогда не подписывайся на кого-то. Ты же подписался, соответственно, ты подписчик, и ты видишь, что публикует данный человек, на которого ты подписался. Я буду вести страничку о погоде, слушать вашу Зину и выкладывать свои сводки погоды. Давай! Давай, Калек! Николай! Давай! Я, Дмитрий, доброе утро, Дмитрий. Я профессионально веду чужие соцсети. На собственной странице последний пост был 1.5 года назад. Занимаюсь этим профессионально, тяжеловато и бывает даже общаюсь с хейтерами. Вот. Алина, молодец. Ну, наверное... Алина, я у тебя в аккаунте вижу, ты SMM-менеджер, ну понятно. Ребята, о погоде. Погода.
1: В Ростове сейчас 19 градусов тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня в Ростове будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов, выше 0, ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Реклама.
0: Не ждите, пока ваши кредитные обязательства станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану. И доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 839-161-61-61. 839-161-61-61. Семья Найбян рекомендует. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ребят, ну тут финалимся уже, да. Время обеденное. Мы не будем сильно растягиваться, да. Но темы, конечно, интересные у вас для контента. Далее идут вообще здорово. В общем, давайте сейчас финализируемся. Еще немного почитаю, что ты выкладываешь вообще. Тема эфира наша. Не выкладываю в социальных сетях ничего. Не понимаю тех, кто выкладывает личную информацию. Подписан только на двух там человек. А так смотрю технические видео, в основном про строительство. Ну, молодец, вот видишь, у тебя, Виталий, своя история. Снимаю видео о своих самодельных устройствах. Иногда получается что-нибудь полезное. Вот, пожалуйста. Я выкладываю фотографии с прогулок. Инна. Молодец. А вот тоже девочка написала. Люблю красивые деревья, старые здания. Сейчас фоткаю. И, конечно же, фоткаюсь сама. Сама. Сейчас вот ну, тут же... Ребята, читайте между срок, что я говорю, да? Я снимаю примерки вещей из собственного гардероба. Показываю, как из нескольких базовых вещей сложить идеальный образ, и тогда девочкам будет в чем ходить. Ай, молодец! Елизавета еще и подписала сообщение. Привет, Димон. Ничего не публикую. Смотрю разных блогеров и удивляюсь. Как они снимают короткие юмористические ролики о работе программистов. Там ничего смешного нет. Но бывает, залипаю, смотрю. Слушай, ну программисты тоже люди. Дорогие друзья, давайте мы сейчас пообедаем, а в 16.00 будем закрывать рабочий день. Все, обед в Ростове наступил.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО Сбербанк. 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио DFM.

0: Только что на радио DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, которые мы заслужили, то стоит отметить, что Россия заняла второе место в мире по числу замороженных людей. Один из которых все еще продолжает что-то говорить.
1: Холодно, холодно, но ничего.
0: В таком случае, другие оставшиеся 109 наших граждан, помимо предыдущего, все-таки отдали свое тело на криосохранение в надежде, что их оживят в будущем.
2: Бог помощь!
0: Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
3: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом 9. Пополни единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
7: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень. На платформах Кион и Окко. 18+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ОО7 агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
13: Welcome back, and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 23 градуса выше нуля. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина.
6: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: DFM. DFM Radio.
0: Радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
8: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
10: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного было в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1792 году был заложен первый камень в основании резиденции президента Америки. Ха! Секундочку. Что-то, по-моему, не то. Я же это все проговаривал в прошлом часе. Опечаточка вышла, дорогие друзья. Перенесем на следующий час. А пока...
1: Сон для слабых.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 23 градуса выше нуля. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
2: В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем Папа Пап. А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой French. Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22:00. Папа Пап. Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, Папа Пап все организует за вас. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Сфере нулевых только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то интересная история прилетела к нам из Бельгии, дорогие друзья. Значит, местный сомелье и спутниковое ТВ решили поставить эксперимент над организаторами престижного международного конкурса ВИН. Купили они в придорожном супермаркете бутылочку, значит, самого дешевого напитка, принарядили ее, приклеив этикетку с максимально мажористым названием, придумали красивую легенду про элитные сорта бельгийского винограда и отправили ее на конкурс, где она взяла золотую медаль. Я вас категорически приветствую, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Пейте только здоровые напитки, никого никогда не обманывайте и слушайте исключительно хорошую музыку. Объявляется перерыв.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает.
13: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
17: Welcome back, and right now.
18: А теперь тусовка
17: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
3: Давай, Андрей.
4: Можно, да?
3: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
2: Валер, действуй.
4: Начинаем.
3: Ух ты!
2: Отлично!
3: Ничего себе!
2: Вот это брависсимо, я считаю.
3: Ты случайно не музыкант?
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Я вам

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка и в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке. Покупки вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: А дальше – тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: что ж, дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, есть такое дело. Итак, в Великобритании вырастили тыкву весом почти в 1 300 килограммов. В Китае представили книги рекордов Гиннесса, в которой зафиксировали, как мужчина собрал кубик Рубика за 2,51 секунды. А в одном из канадских баров обнаружили коктейль под названием «Кислый палец», который многие уже окрестили как самый отвратительный напиток в мире, потому что в него добавляются мумифицированный человеческий палец ноги.
2: Господи.
0: Все у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: Реклама. В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем Папа Пап. А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой French. Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22.00. Папа Пап. Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, Папа Пап все организует за вас. Бронь столов по номеру +7 988 990 1011. 18+.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
4: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить Бармен Шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляете полис ОСАГО от Сбера и оплачиваете до 100% бонусами спасибо. Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
7: То, что я видел, будущее.
8: Фантастическая премьера.
7: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
9: Он перестал быть человеком.
7: Он угрожает уничтожить Землю.
8: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Пол день на платформах Кион и Окко. 18+.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
4: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: ТФМ. Радио ТФМ.

0: TFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: В тройку лучших на прошлой неделе попала работа Talk to You. Anthony Fifty for Ultra.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебряным призером на прошлой неделе стала работа «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель.
4: Если я буду танцевать, то будет с тобой моя любовь.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели оказался трек «Meet Me in the Dark» Абе.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
5: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти к компромиссам. Натуральные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
11: Дорогой, как называется мать, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо подмывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
17: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
1: DFM.

0: реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
5: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
4: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
6: Опа, 6+.
2: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночной треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Кайли Миноук только что на DFM, ну, легендарная девушка, классная, она дает советы, кстати говоря, как жить правильно, вот ее несколько. Это создавать уют вокруг себя, ну, чтобы приятно было жить, также жить сегодняшним днем, то есть далекие планы не строить, а еще прислушиваться к тишине, мол, только так можно услышать самого себя. Ну, тут она, конечно, погорячилась, потому что мы прислушиваемся к хорошей музыке, она тоже нас отражает. Привет, ребята, меня зовут Жень Кротов, это DFM, мы продолжаем слушать, и впереди у нас много любопытного, так что далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Что я видел? Будущее?
12: Фантастическая премьера.
11: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
13: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
14: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: А теперь тусовка.
17: On DFM.
9: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас 23 градуса тепла. Облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Возможно, небольшие осадки. Температура воздуха днем составит около 24 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, /31-10.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: ТФМ. Радио ТФМ.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер. Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Up the next. А дальше тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Что ни говори, ребята, но экономическая часть нашей с вами жизни тоже очень важна. Хочется побольше денежек бумажных зарабатывать. И тут недавно прозвучало мнение, что в ближайшем будущем на хорошую карьеру могут рассчитывать в основном люди с психологическими отклонениями. Пожалуйста, нарциссы, психопаты, вот другие, которым свойственно необычное мышление и творческий подход. А вот со стандартным, как предсказывают, будет справляться искусственный интеллект. Вот и думайте, ребята. Ну и на ближайшем собеседовании выдаем перформанс, мне кажется, так будет больше шансов устроиться. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Кстати, напоминаю, что вы можете слушать ее еще больше, если скачать наше мобильное приложение. Там есть наши интернет-станции. Зацените обязательно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас 23 градуса тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха днем составит около 24 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Нарибян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина. Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Білих. Дима Білих.
1: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, друзья. Вот прям, знаете, вот, не знаю, погода, она, конечно же, делает свое. И, может быть, не так солнечно, как вчера, но все равно состояние легкое. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, ДФМ, Ростов-на-Дону, программа Party Time, время вечеринки наступило. Вечер, любимый город, любимая станция, и все это в Ростове-на-Дону, да? 8-918-5900-469, это для ваших сообщений. Паблик ВКонтакте, ДФМ, Ростов, и 320-104-6 цифры нашей студии, ребят. Ну вот все, что нужно, есть, ребят. Просто вот все, что нужно для вечеринки, все у вас есть. Хороший звук и хорошее позитивное настроение. Ну, в общем, мы начинаем. Погнали! Добрый вечер!

0: Передайте привет. Ребята, ну, сейчас будет лично привет. Степан вот написал, передайте привет. Степан, привет тебе большой. Степ, большой тебе привет. А, друзья, давайте, знаете, давайте сегодня, если у вас какие-то события происходят, да, в жизни, ну, вот я не знаю, может быть, у кого-то днюха сегодня, да, вот, ну, допустим, у тебя днюха, или какое-то событие, может быть, профессиональный микропраздник, может быть, праздник вашей компании, ну, к примеру, допустим, да, у вас там какой-то юбилей, вы можете об этом написать, и мы, конечно же, все это расскажем и прокачаем, и вам будет приятно, и вашему руководителю будет приятно, если это прозвучит. Большой привет передайте, пожалуйста, Александру Иванову. Он сегодня сдал все декларации в ожидании. Вот. Ну, смотря куда какие декларации, ну, если сдал вовремя, это тоже очень и очень хорошо. Большой привет передайте, пожалуйста, Степану. И от меня тоже привет. Не знаю, кто это такой, но Степану привет. Привет Степану!
1: Степан!
0: Это видосик, который, ну, уже забыть невозможно. Как его, вот, знаете, как забыть и заново посмотреть. Помните, да, эта девушка ходит, которая кричит «Степан», зовет Степана. «Степан!» Помните, да? Если вы этого мемчика не видели, ребята, однозначно нужно это найти. Это нужно найти. Если вы не видели, как девушка ищет Степана, вы прям напишите «Девушка кричит Степан». И все поймете сразу. Привет, ДФМ. Всем большой привет огромный. Сидим в Новороссии, слушаем ДФМ Ростов-на-Дону онлайн. Скоро в Ростов. Погода хорошая. Слушай, погода хорошая. Да. Какая погода в Ростове? Хорошая погода в Ростове. Привет, ДФМ. Сегодня выиграла в нашей лотерее, в нашей компании подарок. И я на Новый год на 3 дня еду в Красную Поляну. Прикольно, у вас разыгрывали подарок? Ну, замечательно. Прям здорово. Поздравляем тебя. Так, привет, ДФМ. Сегодня совершенно нерабочее настроение. Какая-то сплошная романтика лезет в голову, а у меня цифры, отчеты и много нужно чего сделать. Ирина. Ирина, добрый вечер. Привет, ДФМ. Всем хочу большой привет передать. И Святику большущий огромный привет. Спасибо за то, что ты помог. И за то, что друзья могут появиться в самый неожиданный момент и в самое неотложное время. Вот так. Это друзья, ребят. Погнали дальше. Everybody dance!

0: Реклама.
1: На этой неделе у публики особый повод для встречи. Заведению исполняется ровно один год. Уже завтра публика открывает двери, кухня, камерное караоке с небольшим кругом на песни и музыка. А в субботу, 17 октября, отмечаем первый день рождения публики один год. За пультом диджей Федор Фомин. Насыщенная праздничная программа и все это на Большой Садовой, 116. Публика. Возрастное ограничение 18+. Если давно присматриваете квартиру на Западном, обратите внимание на жилой комплекс «Орион», бизнес-класс, закрытый двор, большие окна, высокие потолки и подземный паркинг. А сейчас и до 31 октября включительно 2026 года скидка до 15 тысяч рублей с квадратного метра. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214 федеральный закон.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ай-яй-яй, еду по городу, слушаю DFM, за окном красота, октябрь отличный в Ростове, и под эти треки вспоминаю свои вечеринки в клубе Тесла студенческие. Вау, здорово! Ничего себе! Это ты вспомнил 2011-2012 годы, да, конечно, тут и актуальные треки, кстати, на тот момент были, да, и сейчас они вернулись в виде платины эфира DFM. Наши бенгеры такие, знаешь, без времени, да, они вот появились и остались. Сегодня впервые за долгое время ушли с работы вовремя. Мы работаем до 16.00, да, у нас такой график. Первый раз мы ушли вовремя, а так в основном задерживаемся. Сегодня маленький праздник, сын впервые сам приготовил ужин. О, мужик! Димон, включи что-нибудь танцевальное, а мы с коллегами заканчиваем рабочий день. Красиво выйти из офиса. Ну, сейчас все будет. Сейчас все будет. Сегодня получил водительские права, пока просто любуюсь ими, но уже чувствую себя королевой дорог. Ребят, вот еще одной девушкой королевой дорог в Ростове стало больше. Аплодируйте, пацаны. Мы сегодня отмечаем годовщину знакомства, познакомились случайно, а теперь даже спорим, кто первым обратил внимание. Дата у нас сегодня хорошая, 5 лет назад.
1: Ну, 5 лет, хорошая, да.
0: Пятерочку. У нас в офисе сегодня днюха у кофемашины. Ровно год назад мы уговорили нашего руководителя, чтобы была нормальная кофемашина, а не вот это все растворимое. Ух ты! Если вы отмечаете в офисе день кофемашины, ребят... У вас вообще все замечательно, мне кажется, да. Сегодня наконец-то учился готовить настоящий плов. Семья сказала, что я теперь официально назначен главным по кухне. Еду за дочей, танцую, сделал громче. Слушай, прикольные треки. Спасибо большое. Мы поплыли, мы покраснели. Да. Сегодня впервые за месяц успел спокойно пообедать, и даже руководитель меня не отвлекал. А все потому, что я отвлекался на мессенджеры. У нашей бабушки сегодня большой праздник. Она наконец-таки озвучила видеозвонки. Ну, не озвучила, наверное, осилила, да? Ну, или озвучила видеозвонки. Слушай, ну это прикольно, когда взрослые люди осваивают технологии, и это помогает нам общаться. Поставь что-нибудь бодрое. Мы сегодня закончили большой проект, и впервые за несколько месяцев можем на работе расслабиться. Сегодня купила себе цветы просто так. Продавец спросил, какой праздник. Я сказала, вторник, он на меня удивительно посмотрел. Но бывают такие удивительные люди. Ребята и девчонки, вот прямо сейчас будет трек «Разнос». Это, я вообще это называю, наша такая боевая платина DFM. Это звук, который был с тобой всегда и остается. И сейчас на танцполах мира вот этот трек по-прежнему актуален. Ну, где-то как-то в каком-то ремиксе, но в диджакеи играют. Готовы, южане? Внимание!

0: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
2: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
3: Реклама. Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение? А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
4: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: DFM. Party time. On DFM. Come on.

я говорю, что в Ростове кто чем занимается, вообще это не важно. И в какое время у тебя рабочее время, да? В какое время у тебя рабочее время? Знаете почему? Потому что вот есть сообщение: еду с тренировки и чувствую себя чемпионом. Правда, завтра, наверное, будет тяжеловато передвигаться на работе, но еду с тренировки. То есть, а когда ты работаешь, вопрос был. Просто. Так. Сегодня с друзьями договорились встретиться без всякого повода. Пойдем тусить. Димон, привет. У нас сегодня музыкальный вечер. Каждый выбирает по три песни. И теперь выясняется так, кто самый главный диджей в семье. Слушай, ну здорово. Да, подожди, вы выбираете по три песни. Хорошо. Дальше что вы с этим делаете? Это же такой вопрос. Что с этим делать вообще? Выбрали три песни. Вы их включаете или как? Как происходит? Сегодня впервые испекла домашние булочки. Соседи, наверное, заинтересовались запахом. Слушай, ну, это кто? Инна. Инночка, скажи, пожалуйста, ты думаешь, что соседи заинтересовались? То есть запах был нормальный. Просто бывает, когда начинаются кулинарные поединки, бывает, пахнет не так, да. Давай музла побольше. Сегодня у нас на работе все получилось с первого раза. Слушаем DFM, работаем под DFM. Сегодня дочь получила первую пятерку по математике. Это мое достижение, папа математик. Угу. Тоже классное сообщение. Сегодня наконец научилась ездить на велосипеде без страха. Вот смотрите, да, рабочий день. Там кто-то в каких-то компаниях работает. Частная какая-то практика, там ИП, да, там, ну, неважно, компания. Вообще неважно, чем занимаетесь, да. Вот она сегодня научилась кататься на велосипеде. Здрасте. У меня маленькая радость. Кот впервые добровольно пришел спать на новую лежанку. Это маленькая победа. Привет, ZFM. Сегодня встретила школьную подругу, которую не видела много лет. Она мне рассказала столько сплетен, что я сегодня во второй половине рабочего дня вообще на месте сидеть не могла. Представляете? У девочек это такая история. Представляете, она получила информацию, да? А эту же информацию она получила. У нас вот такая история. В девичьих коллективах особенно часто бывает. Если она одна получила информацию, она не может ее удержать. Вы понимаете, ей нужно поделиться с кем-то. Представляете, как тяжело, если ей не с кем поделиться и обсудить все это. Привет, ZFM. Большущий привет огромный нашему коллективу. Сидим, работаем. И коллега у нас стал спортсменом. Хотя до этого сильно фестивалил. Слушай, знаешь, тут же есть такая поговорка. А давайте у детей нулевых и начала десятых спросим, которые в клубе вот так-то делали. Вы сейчас ППС жужжешь и ППШ? Такое есть. Так. Тоже классно. Еду с работы, играет песня в эфире. Я не знаю, кто исполнитель. Слушала у вас сегодня в начале. Мы под этот трек познакомились с мужем. Слушай, так, в начале. Я сейчас так отмотаю, что я включал-то вообще в начале. Давай, наверное. А, ну ясно. Это If Larock Rise Up. Та-ра-та-ран. Да, да. По этому треку, кстати, пришло несколько сообщений. Это разнос, это разрыв. У меня был рингтон. А еще был очень модный рингтон. Диги-диги. Вот, помните? Диги-диги трек. Вот у девочек у многих стоял рингтон, диги-диги. И неважно, откуда она, я просто знаю, что реально рингтон стоял. Ну, имеется на телефоне рингтон стоял. Так, а сегодня научилась делать домашний лимонад. Вот это да, буду удивлять коллег, понесу на работу. Еду за сыном на футбол, слушаю ZFM, улыбаюсь и вспоминаю, как мы двигались. Даже детям лучше об этом не рассказывать. Стас, поддерживаю тебя. Ребята, ну, разносы продолжаются. Готовы, южане? Внимание!

0: это Димон Белых.
1: Вот это да.
0: Дима Белых.
1: Внезапно, да, подкрался он. Друзья, ну, так бывает. У нас, знаете, наши проигрыватели, они живут своей жизнью. То есть нажал на кнопку play, а он живет своей жизнью. Не, ну так, чтобы было, да. Тема у нас сегодня вообще отсутствует. Марина спрашивает, какая тема, Мариш? А вот сегодня без темы у нас. Кто где, у кого что происходит? Очень много событий, ты знаешь, разных и удивительных. Сегодня впервые самостоятельно поменяла колесо на автомобиле. Теперь я себя чувствую механиком Формулы-1. Вот это да! Девушка, ну, жалко без подписи. А где это было? На какой улице? Просто ребята же, мужчины проезжали. Мы бы хотя бы увидели, где это было, на какой улице, напишите. Музыка отличная, прям сегодня чего-то мне вообще не хочется работать. Слушаю эфир и даже заказы не хочется брать. Сегодня моя любимая купила тортик и сказала: приезжай, есть сюрприз. Вот это всегда... Это всегда тревожно звучит, да? Особенно, когда она тебе пишет или звонит, говорит: нам надо сегодня вечером серьезно дома поговорить. Ты говоришь: о чем? Скажи, давай сейчас поговорим. Нет, давай вечером, сегодня мне с тобой нужно очень серьезно поговорить. Но если серьезно, давай сейчас. Нет, дома. А до дома это часов еще 8-9, вот в этом и заключаются все нюансы. Да, ребята, бывало такое? Звонит тебе и говорит: нам надо срочно вечером поговорить. Сегодня впервые за долгое время выбрались к своим друзьям. Точнее, еще не выбрались, созвонились и сказали: вечером встретимся. На работе включил музыку погромче. Руководитель спросил, что это такое. Я с гордостью сказал: это мой любимый плейлист. Потом ты начал говорить, и все поняли, что слушаю радио. Слушай, ну, это же хорошо, что у нас. У нас звук нормальный. Знаешь, как простой говорит? Да, звук нормальный. У нас сегодня настроение очень приподнятое в коллективе, потому что руководитель сказал, что по итогам года кого-то из сотрудников он премирует. Привет, не знаю, моя мне постоянно задает вопросы, кого я там вожу на работе, на моей машине. Слушай, такое будет. И самое главное, ребят, если вы, пацаны, ну сейчас внимание, базу выдаю. Если вы вдруг, оказываете какую-то, знаете, такую, ну, помощь своему коллективу, да, допустим, вы уезжаете на автомобиле у каких-то сотрудниц, ну, нет автомобиля, и вы просто, знаете, как, просто помочь, галантным быть, да, человеком, то есть подбросить куда-то, не прям до дома, но куда-то по направлению, да, допустим, вы обязательно, ребят, перед тем, как приехать домой, ребят, внимание, проверьте, пожалуйста, там, территорию. Да, на волосы другого цвета, на какие-нибудь там моменты, аксессуары какие-то девичьи могла уронить. Вот, а потом ты попробуй докажи, что ты просто по доброму сердцу свою коллегу подвез. Представляете, как вам могут поднабросить истории. А я сегодня получила неожиданное приглашение на концерт любимой группы. Идем и будем веселиться. Хорошо. Что за группа хоть? У нас сегодня день рождения нашего домашнего питомца. Нашему Гоше 13 лет. Ну, нормально. Гоша. А Гоша это кто? Это питомец. Потому что Гоша может быть и попугай. Вот. Гоша может быть и пес. Гоша может быть и кот. Да может и хомячок джунгарский может быть Гошей тоже. Почему бы нет? Сегодня коллеги устроили мне маленький сюрприз в честь окончания сложного проекта. И я была самой раздраженной в этом проекте. Даже шарики мне принесли. Ну, слушай, коллеги классные. Ребята, ну что, сейчас воткнем еще один разнос. Внимание! Внимание!

Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. Девкам Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

Ребят, сейчас такое приходит сообщение. Ну вот просто, если бы оно пришло в начале, мы бы, конечно, бы устроили разнос. Но давайте, может быть, мы его оставим на какой-то следующий день. Хорошее сообщение приходит от Светланы. Дмитрий, представьте, вы проснулись в 1997 году. Мобильный телефон странный. Пейджер есть. Интернет не совсем. Вокруг тишина. Что бы ты делал? Первое действие. Слушай, я бы, ты знаешь, я бы, наверное, я вот честно так сразу, ну, очень сложно сказать, 1997 год, я в Ростове работал в телерадиокомпании, ну, ты знаешь, наверное, куда бы я пошел бы, я бы с удовольствием прошелся бы по магазам, по бросовским, образца 97 года, вот очень бы хотел пройтись. Время лютое было. Потом бы я бы с удовольствием бы, вот я честно, по чесноку говорю, я бы с удовольствием рванул бы, знаете, рванул бы на какую-нибудь дискотеку. 1997 год, вы понимаете это вообще, это какой, какой разнос? Я бы пошел бы, конечно, бы в Команчера, ну, его называли еще ДК «Энергетик» Команчера. Я бы обязательно пошел бы в Команчера, не знаю, ну, и ну, прошелся бы, да, по заведениям Ростова-на-Дону. Конечно, бы зашел бы в какой-нибудь кафе, да, «Рестик», точно. Ну, и заехал бы, конечно, бы на «Гулливер» посмотреть, что там продают там, в 1997 году, если кто помнит. Прикиньте. А вот что бы вы делали, ребята, если бы вы сейчас оказались в 1997 году, грубо говоря, сейчас, ну, это плюс-минус 30 лет назад. Что бы вы сделали первое? Вот сейчас бы, давайте, у нас пока время есть, там минуты 3-4 до завершения эфира. Накидайте, пожалуйста, мысли. Что бы вы сделали, если бы вы случайно сейчас такая машина времени, и вы, опачки, здравствуйте, в 1990, ну, давайте, шестом, хорошо, году. А, так, сегодня получил первое сообщение от человека, которому помогал учиться. Теперь стало на душе приятнее. Сегодня впервые самостоятельно испекла хлеб. Запах на всю квартиру, настроение великолепное. Вот видите, есть люди, которые пекут хлеб. Я первым делом бы заехал бы на центральный рынок и купил пирожков, которые сейчас не такие, как были раньше. Стас. Привет, ДФМ. Я бы прогулялась и купила пирожные в доходном доме. Да ты что, ты помнишь это? Ничего себе! Да, это место такое культовое. Но вот я не помню, доходный дом был ли в 1997 году, или он был чуть позже. Но эта мысль прям мощная. Привет, я бы побежал покупать валюту, написал человек. Привет, год назад я... что там сейчас, что она пишет? Что-то там много всего, много всего. Не, давай мы перечитаем. Как тебя зовут? Юля, да? Юль, давай мы это прочитаем потом. Привет, я бы тоже валютку бы поменял. Привет, ДФМ, я бы подошел к себе юному и сказал, не делай это, не провожай эту девочку домой. Сильно. Ну, тут многие пишут, я бы много купил бы валюты, да. Привет, ДФМ, ну, настроение бодрое. Не могу сказать, что я бы сделала, но я бы погуляла по Ростову именно по тем старым улицам, потому что Ростов старый немного изменился. Очень многие, кстати, вот пишут, там, поменял бы деньги, денег бы поменял. Вот, хорошая тоже фраза есть. Я бы подошла бы к себе юной и сказала, чтобы я нормально училась в школе и поступала в университет, и пошла работать туда-то, а не вот это вот все. Ох, ребята, тема какая. Давайте, знаете как? Ну, мы не будем повторяться, мы просто... Это у нас был такой спойлер нашей темы. Что бы вы сделали, если попали бы в там 1996 год? Привет, я бы пошла в парк Горького посидеть на лавочке в известном месте под названием Яма. Слушай, ну можно и сейчас ходить. Ну, в общем, ребят, все, рабочий день закрыт. Завтра мы эту тему покошмарим. Это был спойлер нашей следующей программы. Что бы вы сделали и куда бы пошли, и чем бы занимались, если бы попали в 1996 год? Это на завтра. Все, пока-пока.

0: Человеческие возможности поистине безграничны. Недавно вот британец прошел пешком, друзья, из Чили в Великобританию. Если что, в общей сумме путь у него это 50 тысяч километров примерно. За 28 лет. Вы представляете, сколько шел человек? Ну, хотя, глядя на то, сколько сейчас стоят билеты и в целом транспорт, да, можно сказать, что он даже немножко сэкономил. Мы же экономить не планируем, особенно на хорошей музыке. Продолжаем ее вместе с вами слушать. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. Едем далее.
1: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платеж.

0: И через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
1: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса «Чеки». Подробности на .com 18+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. DFM.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.РСГБанк. Вступите в все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть вечера, которые проходят. А есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, «Новая земля», 18+.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
5: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар, Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
6: А что, в меня нельзя влюбиться?
7: Что, если ты узнаешь, кто я?
8: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен. А ты то не знаю что.
9: Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
10: Что, понравилось? Быть человеком?
7: Человеком быть больно.
9: 6+.
11: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
12: Элегант. Это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Сейчас будешь смеяться, как будто зарплата пришла раньше срока. Давай, Наталья, ржи! Ух ты!
3: Вау! Вот это да!
2: Вот это да! Как разошлась! Наталья, браво! Браво, браво!
3: Такой был скромненький голосок. Вообще. Что это там? А смех какой уверенный.
2: Вообще, ничего себе. Но это крик, даже не крик души уже, а крик организма вообще.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна, наименование оборудования, АО «Телеком Холдинг», УГРН 106-590-202-86-20, город Пермь, детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Честно говоря, праздники, которые отмечаются по дням, иногда удивляют. Сегодня у нас, друзья, день «Побалуйте себя», и, честно говоря, есть чем побаловать, потому что сегодня отмечается день без бюстгальтера, так что, если девушка, вы можете побаловать не только себя, но еще и окружающих. Но если ни одна девушка вам сегодня, как говорится, ничего не показала, отмечается Международный день неудачника, так что вот, тоже можете отметить вместе с другим праздником, тоже сегодня день целомудрия. Ну а мы, друзья, празднуем далее здесь вечернее шоу. Юля Погода, Дим Попов придут, что-нибудь тоже интересное расскажут. Я же на этом моменте прощаюсь до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока, друзья.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
11: Окошкина.
12: В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем «Папа Пап». А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой «Френч». Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22.00. Па-па-па. Максима Горького, 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, «Па-па-пап» все организует за вас. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
14: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже беру с собой зонт, когда сухо, и тоже забываю, когда идет дождь. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку сегодня, 13 октября 2026 года. Это вторник и день без бюстгальтера, no bra day. 15 лет, как говорится, свободу титькам. День побалуйте себя, день засыпающих деревьев, день целомудрия, международный день неудачников. Будем отмечать?
2: Конечно.
1: Международный день костюма. Также сегодня у нас Михаил Соломиной. Печальница. Нет, печалиться не надо. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Так, и поскольку сегодня вот самый классный, яркий праздник, который мы заметили, это день без бюстгальтера, мы решили обсудить этот момент. Вот, все будет крутиться вокруг верхних 90. Значит, смотрите, какая история. Грудь женщины, она меняется. Вот, кстати, очень хорошо эту тему раскрыла мама дяди Федора из Простоквашино. У нее в одной серии большая грудь, во второй маленькая, третья опять выросла. Ну, то есть у нее так она все время куда-то плавает. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, бюстгальтер, он же нижнее белье, его так вот просто не передаришь и не отдашь никому.
2: Ну, конечно.
1: Да, и жалко, потому что иногда, ну, все, ты уже не можешь их носить, а их много, например, не того уже размера. А носить бюстгальтеры не по размеру, кстати, вредно для здоровья. Вот.

0: Созревший плод.
1: Созревший плод. Ну, опять же, если вы, например, там увидели, он один болтается, не будете же вы идти за стремянкой, вот ее тут ставить, лезть. А так вот взяла, вот так вот раз, все, и бюстиком подцепила, например. Да, потом еще можно повесить в машине как украшение. Ну, а почему нет? Ну, симпатично. Будут все думать, что ты такой весь альфа-самец. Ну, люди же как-то, вот, например, трусы красные. Есть поверье, если повесить на люстру, придут деньги. А вот, надо придумать тоже какое-то... А почему мы не можем вообще? Кто-то... Почему мы сейчас не можем какие-то новые приметы? Например, повесил в машине, встретил женщину. Хорошую. Да? Вот
0: да.
1: Все.
0: Или какой-то оберег от сотрудников ДПС, например.
1: Опять же, как-то нужно давать людям понять, что вы одинокий. Ну, потому что это же постоянная сложность. Понять, что человек, например, свободен в активном поиске. У него, так, как говорится, зеленый свет горит. А вы об этом даже не знаете, никто не знает.
0: Можно как чехол для зеркалов использовать.
1: Да,
0: вот как
1: тоже.
0: Раз по форме, в принципе, может быть, даже и подойти в определенный размер.
1: Да.
0: Вот такой тюнинг для автомобиля, вот именно действительно показатель того, что вы свободны или не свободны. И,
1: ну, свободны. Нет, лучше свободны.
0: Свободны.
1: Зачем
0: да,
1: нам
0: свободны,
1: это?
0: Свободны,
1: что
0: да.
1: Ты? Да. Вот, ну, что, ну, типа, знаете, такой намек, что а он, этот мячик, может быть твоим, если будешь со мной. Вот тебе сразу подарок ездит. Ну что, друзья. Ну, тема сегодня будет веселая, я надеюсь. Если мы приложим к этому креатив и юмор, 100% будет так. Куда писать?
0: Группа Радио ДПМ ВКонтакте, туда скидывайте свои лифчики. Также номер для ваших сообщений в Максе 965-115-5-115 и приложение Радио ДПМ. Универсальный способ для связи с нами.
1: Мы бы, конечно, подарили вам сертификат в магазин нижнего белья, но у нас такого сертификата нет, зато у нас есть кружка, очень стильная и модная, брендированная ДПМ. Она достанется тому, кто будет сегодня самым крутым. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технофьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года не является. Ответ на действие 5 мая 2026 года.

0: Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.
12: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, в 10:45 стартанул четвертый лунный день. Как вы прожили рабочий день, как вы проживете вечер и еще ночь, мы расскажем прямо сейчас. А вот в следующем части уже, наверное, про пятый лунный день поговорим, чтобы предупредить, понимаете, потому что завтра целый день будет пятый, а это важно. Значит, про четвертый лунный день что можно сказать? День неблагоприятный считается, честно говоря. Такой, даже я бы сказала, поганый. Вот. Суета сейчас главный враг. Как гласит народная мудрость, тише едешь, дальше будешь. В общем, если вы лежите на диване, не поднимайтесь. Сегодня хорошо полежать. Полежите, спокойненько подумайте. Побудьте над мирской суетой, так сказать. Рубить с плеча нельзя в четвертый лунный день, принимать необратимые решения, поддаваться стадному инстинкту. Сегодня важно слышать только собственный внутренний голос, игнорировать знаки тела. Тоже нельзя, если вдруг что-то приболело. Подумайте, а что это у вас там болит? Ну, естественно, начните искать болезни в поисковике. Вот это все по классике, как мы любим. Потом, наползаешься там, как этими всеми запросами, понимаешь? Потом окажется, что у тебя вообще куча всех болезней, и перепуганный бежишь к врачу, а он говорит: да не, потянули просто, все нормально. Впутываться в клубок интриг и споров нельзя ни в коем случае в этот период, размотать его потом будет крайне сложно. Взваливать на плечи чужие заботы сейчас у каждого... своя история и так далее. Совершайте траты под влиянием эмоций. Ну, сейчас вообще тратиться, я уже говорила, в ретроградную Венеру нельзя до 14 октября. А, у нас же сейчас уже заканчивается она. Все, у нас уже завтра закончится ретроградная Венера.
2: А да, она до октября или до ноября?
1: Ой, до ноября.
2: До ноября.
1: До ноября. Я прямо уже думаю, как-то быстро так все закончилось, только что началось. Не-не-не, все правильно. Молодец, Попов, видишь, ты уже лучше меня в этом соображаешь. До 14 ноября, правильно. Поскольку у нас сейчас ретроградная Венера, в принципе, ни в коем случае нельзя тратиться на эмоциях. И нельзя тратить большие деньги. То есть даже если вы готовили эту покупку, ну дождитесь вот 14 ноября, после можно уже покупать себе то, что хотите, там что-то очень дорогое и так далее. До 14 может случиться так, что вот вы сейчас купите, вам понравится, а потом раз и разонравится, а отмотать уже ничего нельзя. Да. Что можно и нужно делать в четвертый лунный день? Анализировать пройденный путь, проявлять дипломатию и мягкость, укреплять свой внутренний стержень через медитацию, например, наводить порядок в мелочах, разбирать старые вещи, бумаги, структурировать свои мысли. Можно телефон почистить от старых фоток. Вот вечно нафоткаем чего-то, как будто сидим, потом разглядываем. Да, вот это дерево красивое. Сижу, разглядываю. Вот зачем фоткали? Да? Ну, не знаю. В общем, взвешивать каждое слово. Звук сегодня обладает особой вибрацией, способной менять реальность. Поэтому все ваши звукоизвлечения должны быть направлены на позитив, на то, как у вас все прекрасно и что будет еще лучше. Вот так. On DFM.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Ну что, друзья, мы сегодня выясняем следующее.
1: Как использовать бюстгальтер не по назначению?
0: Пока ни одного мужчины не написали. Вот мужчины как-то растерялись, а девочки их прям порвало. Можно сделать ухватку на кухню, сделать кашпо, повязку для сна и женщину-снеговика. Кстати, повязку для сна я лично сделала несколько раз. Ну как, я ее не делала. Просто очень сильно светило солнце, мне очень хотелось в этом плане, ну как-то вот создать темноту.
1: Атмосферу.
0: Атмосферу. Вот, и просто вот так вот лифчик повязала себе. И практически повязка. И все было, кстати, хорошо, ничего не видно, и дышит неплохо. Значит, также предлагают, что можно сделать женщину-снеговика. Точнее, сделать из снеговика женщину.
1: Подождите, это просто как аксессуар для женщины?
0: Аксессуар, да. Это будет очень интересно.
1: Кстати говоря, удобно было бы как раз лепить шарики. Ну вот,
0: да?
1: Для снеговика.
0: Хорошо, да.
1: Как вот, снежки, вот.
0: Предлагаю бюстгальтер использовать так. Это нам Анечка пишет. Защита коленок. Шапочка для малыша, тепло и мамы пахнет. Удочка, сачок для рыбы или раков. Между прочим, у меня сразу пошли уже мысли, что вот если прицепить на палку, например, лифчик, то можно набить прикормом и прикармливать точку. Прям в точку вот так вот раз и немножко подержать, особенно если кружева, и тогда оно будет расползаться и взвесью вверх, и по бокам.
1: Просто незаменимая вещь на рыбалке, оказывается.
0: Хорошо, просто, действительно хорошо. Значит, при компрессе на больное ухо. Незаменимая вещь, просто незаменимая. Для защиты локтей при ползании по-пластунски.
1: Ну, действительно, вдруг придется, например, на работе.
0: Да, ну, важный момент. Ограничитель двери, чтобы дверь не билась о стену. Миска для собаки в дороге. Занимает мало места, можно складывать. Если наливаем воду, то обернуть пакетиком и все. Для защиты от мозоли на пятку. И тряпочка для мытья окон в машине. Вот, я, кстати, если честно, уж если без шуток, да, то я, например, носок использую для того, чтобы протирать поверхности. Очень удобно. Берешь
1: лучше
0: носок,
1: подходит, чем лифчик.
0: Ну, берешь носок вот так вот, да, и протираешь. Очень удобно. Новогодний костюм мухи. Вот нам предлагают. Это, видимо, глаза.
1: А.
0: Да.
1: Человек-паук, опять же.
0: Да. Сушилка для белья. Повесить между двух стульев. И, пожалуйста, можно все, что угодно уже сверху.
1: Ну, кстати, да.
0: Тоже рабочая схема, рабочая. Так, что еще есть?
1: Предлагают сделать кормушку для птиц. Очень
0: вот, кстати,
1: удобно.
0: Очень удобно.
1: Сейчас,
0: и хорошо.
1: Тем более сезон. Да. Органайзер для проводов. Вот, кстати, система хранения идеальная.
0: Точно, точно. И не будут путаться. Угу. Вот, кстати, туда же можно и гирлянды новогодние положить, угу, чтобы не путались лишний раз. Также можно использовать мужчинам под свитер. Если нужно в поезде безопасно, перевести деньги. Или на природе не потерять мобилу.
1: Так, подождите, а под свитер как вот?
0: Ну, ты просто надел, как, ну, то есть, а у тебя же там нету ничего.
1: Ага.
0: И у тебя там остается емкость. Понимаешь? То есть, куда женщина сложит части тела, у мужчины там остается полость, Дима. И, соответственно, туда можно, это можно использовать как что-то такое, что нужно спрятать.
1: Нет, ну все равно как-то привлечет внимание, если у мужчины вдруг там будет он на теле.
0: Оно же не будет видно. Ну, ты же не берешь какие-то с пушапом. Вот, понимаешь?
1: Нет, мне эта идея не очень нравится. Надо проработать. Еще у нас вот полтора часа, чтобы как-то найти идеальный вариант.
0: Ну нет, это как раз идеально можно спрятать. Просто, опять же, смотри, если ты в туалет идешь, да, в трусы спрячешь, ну ты можешь выронить. А тут ты точно не выронишь. Ну, я имею в виду, если ты на природе. Ну, ребят, извините, ну, как бы рыбаки, например, используют, чтобы вы понимали, гигиенические женские пакеты, как стельки. И я несколько раз использовала на рыбалку, когда ходила, потому что они впитывают влагу, не отдают ее обратно, и, соответственно, ноги сухие.
1: Так, в общем, ждем еще ваши варианты, а пока что звоните, у нас впереди игра, называется «Методом тыка», проверим вашу интуицию. 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Радио DFM. для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
8: Окошкина. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не ждите, пока кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: От создателей сказок про конька, Щуку и Горыныча.
12: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
11: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
13: Опа. 6+.
14: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
15: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть его методом тыка и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Город Ставрополь, на связи Дмитрий дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Дмитрий, вы сейчас ровно встаньте. Обязательно важно, ровно. Стоите ровно?
2: Да.
0: Да. Я вот сейчас вот руку кладу вам на макушечку, а другую руку кладу на макушечку к Попову. Сейчас, подождите, я быстро желание загадаю, я между двумя Димами стою. Так, мне надо загадать желание.
2: По-любому сбудется.
0: Конечно, сбудется. Ой, да! Хочу... Ой, столько всего хочу, что мне кажется, сверху надо мной ржут там во вселенной. Смотрят и думают, вот губозакашечная машинка для вас, Александр, пожалуйста.
1: Дмитрий, имейте в виду, теперь вот за вашу держалась Юленька.
0: Да, давайте прямо сейчас нужно отвечать на вопросы. Да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что Катманду это столица Непала?
2: Нет.
0: Правда, что самая маленькая кость в организме человека находится в мизинце?
2: Нет.
0: Правда, что мастера по настройке фортепиано, мастера по настройке фортепиано называют тонмейстер?
2: Да.
0: Правда, что в Италии слово пепперони означает колбаса?
2: Пусть будет, да.
0: Правда, что Грибоедов это псевдоним известного писателя?
2: Правда, да.
0: Отлично. Кстати, вы знаете, вот я хотела у вас выяснить...
1: Может быть, есть какой-то ответ, который вы хотите поменять, Дмитрий?
2: Может быть, последний про Грибоедова.
0: Да. Не, Попов, это мы не спасем. Это мы не вытянем.
1: Да?
2: Не
1: пытаться дальше.
2: Первый.
1: Первый. Не спасем.
0: Не спасем. Нет, это просто долго идти слишком, да. Давайте прямо сейчас выясним уровень интуиции Дмитрия.
3: Ваш уровень интуиции равен единице.
1: Да.
0: Один единственный был правильный ответ, и мы пытались сделать так, чтобы он поменялся на, получается, неправильный, потому что тогда был бы ноль, а за ноль мы тоже даем подарочек. Ну ничего, Дим, вы в следующий раз опять дозванивайтесь, у меня желаний много, мне еще хорошо, вы будете дозваниваться регулярно, хорошо. Я буду регулярно загадывать желания, они будут регулярно сбываться, мы это ставим на поток, вот, пока вы не выиграете. Значит, правда, что Катманду, это столица Непала, да, правда, что самая маленькая кость в организме человека находится в мизинце, нет, в ухе, правда, что мастера по настройке фортепиано называют он мейстер, нет. Правда, что в Италии слово пепперони означает колбаса? Нет. На итальянском это красный перец. И правда, что Грибоедов это псевдоним известного писателя? Нет.
1: Дмитрий,
0: это его
1: пока
0: настоящая
1: что,
0: фамилия.
1: Да, аплодисменты. За вас подержались, за вашу макушечку. Уже
0: да,
1: хорошо.
0: Уже прекрасно все. Это тоже, кстати, на удачу. Так что давайте прямо сейчас 10 секунд мы вам дарим на приветы и поздравления.
2: Ну, привет всем слушателям DFM. Кто меня узнал, два. Хорошего вечера.
0: Ура!
3: Радио DFM. Чай. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
7: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: При отеках лимфомиазот.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо поднывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше. Со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Покупраздник в ленте! Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль! Акция с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
19: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
20: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
21: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
22: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
23: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
24: Right now. А теперь тусовка.
25: On DFM.
24: DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Супер пипл. И прямо сейчас мы напомним нашу прекрасную тему, которую сегодня обсуждаем.
2: А Нобелевку, кстати, за изобретение уже дали в этом году или нет?
1: Пока еще нет.
2: Пока еще нет, но у нас тогда есть все шансы. Как использовать бюстгальтер не по назначению? Сегодня обсуждаем именно это.
1: Мягкие мячики для детей. Наполните чашки синтепоном или обрезками ткани. Шейте между собой, оставив отверстие для наполнителя. Все это написал нам Иван Иванов. Также держатель для телефона при зарядке. Держатель мыла в ванной. Очень даже удобный. Это все от Анны. Что еще?
2: Константин предлагает использовать как фильтр для воды. Видимо,
1: кстати,
2: в походных
1: да.
2: условиях.
1: Ну, в походных да. условиях это будет идеально абсолютно, uh-huh. потому что если, например, там есть вот этот пушап, uh-huh. то он будет как фильтр работать. Можно налить мед и отгонять на природе пчел, мух и комаров. Правда, для мух лучше использовать другое содержимое. Также тут вот предлагают, ну, многие предлагают что-то собирать туда. Или, например, чепчик для близнецов. Угу. Чепчик разрезать. И вот если большой размер, то да.
2: Нет.
1: А есть такие размеры, что, знаете, можно и как парашют использовать, пишет нам Алексей.
2: Так можно не разрезать, чтобы они не разбегались. Как-то вот они по парам.
1: А, кстати, да, вместе,
2: ходили,
1: кстати, вместе ходят, да.
2: Вот именно,
1: да.
2: Все. Боже, вот какой... вермишель проливать предлагает Иван. Ну, как дуршлаг, то есть, использовать.
1: Как дуршлаг тоже можно использовать. В принципе, да, да, это вот рабочая история. Опять же, если нужно что-то донести, то, пожалуйста, вот вам поможет угу. донести.
2: Ну, вот опять же, арбузы или дыни можно переносить.
1: Это, конечно, большой размер нужно. Это прям
2: ну, да.
1: такое должно быть
2: да.
1: размерище, я бы даже сказала.
2: А вот маленькие контейнеры для рассады идеально подойдет.
1: Слушайте, вообще, если что-то нужно выкинуть, вы сначала должны подумать, не подойдет ли это для рассады. Потому что по факту, в определенный момент, если особенно у вас есть дача, там вообще все пригодится, абсолютно. Во-первых, тоже шмотки для пугала неплохо. Но, с другой стороны, если пугало стоит в очень дорогих бюстгальтерах, ну, это такое себе. Жалко все-таки, жалко. Да. И еще тут вот у нас предлагают эти бюстгальтеры. Ну, что-то только неприличные вещи всякие предлагают. Ладно, не будем об этом. Ну, кстати, прятать очень много хотят.
2: Угу.
1: Ну и, соответственно, сделать приятно какой-нибудь суперзвезде. Если вы пойдете на концерт, можете взять какой-нибудь мальчуковой группы или парня, который крутой такой фронтмен, там то все, можно кинуть в него лифчиком. Им это нравится, слышала я, пишет нам Елена.
2: Кстати, может быть, забрендировать нам пару вот таких вот изделий и разыгрывать? А что мы кружки, да кружки, как-то банально. А вот бюстгальтер был бы неплохо. DFM, представляешь? Это я сейчас подумал.
1: Ну, знаешь, хорошо было бы, если бы не две, а три. Вот тогда было бы на каждой чашке DFM. А понимаешь, а два вот как-то ни туда, ни сюда в нашем случае.
2: Хорошо, да.
1: Вот.
2: Надо поработать.
1: ВК чуть-чуть. Хорошо, кстати. Вот я тебя подумала, у них раз день рождения был. Могли сделать такую брендированную историю в честь праздника. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное, смешное. Мы, конечно, призываем вспомнить программу «Очумелые ручки». Да, и креатив, юмор, все принимаем. Скотч, кстати, тоже можете использовать. Мы вам не запрещаем.
2: Какие-то подручные средства, да?
1: Абсолютно. В общем, в следующем часе обсудим и выясним, кто на сегодня самый крутой.
0: It's showtime. Pogo on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наебян, рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение? А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
0: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького, 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: друзья, мы готовы аплодировать всем, кто в данный момент парится в пробке. Ой, да, ребята, пробки что-то, конечно, жесткие прям последнее время. Ну а что делать, да? Зато мы с этого получаем какие-то дивиденды. А какие? Слушателей.
1: Ушки ваши.
0: Ушки слушателей. Потому что вам все равно там делать нечего, правильно? Вы радио слушаете. А мы рады приветствовать. Целуем каждое ушко, которое в данный момент вместе с нами. И, конечно, обсуждаем.
1: Такую полезную тему сегодня. Как использовать бюстгальтер не по назначению?
0: Так, японским извращенцам секс-шопы можно продавать. Ну, то есть там нет, на самом деле, ну, зачем вот так вот прям уж совсем жестко, так нельзя, конечно. Но там есть действительно такие автоматы вейдинговые, которые продают вот нижнее белье. Странная история, но, слушайте...
1: Ну, кто мы такие, чтобы их осуждать?
0: Конечно,
1: ну, если находится, ну что?
0: Да.
1: Но это бизнес-идея, а нам именно применение конкретное надо. Вот, например, форма для лепки пончиков предлагают.
0: Так, мой муж называет бюстгальтер чепчик для близнецов, можно так и использовать. Кстати, сегодня вариант такой уже популярный был, очень. Да. Также предлагают губку для мытья посуды держать, вот, чтобы, ну, знаете, чтобы грязи вот не разводить, ну, как будто бы от этого грязь не разведет.
1: А пушап, кстати, входит, да, в бюстгальтер, или это отдельно продается?
0: Это по-разному.
1: А, это...
0: Они вообще все разные, вот, поэтому есть просто кружевные, есть с пушапом.
1: Вот если с пушапом, то как... Для мытья посуды губка идеальна.
0: Кстати, вообще, в принципе, это хорошая губка. Да, будет неплохо. И мягенькая, и хорошо. Вот, а некоторые нам тут даже предлагают полы мыть. Угу. Тоже говорят, хорошо, особенно какие-то, если вот надо куда-то залезть, то вот очень удобно. Не знаю, не пробовала, честно могу сказать. Это слишком дорогая половая тряпка получается. Но вот самое ужасное, это когда у мужчины, вот чаще всего именно у мужчины, есть любимая футболка, мы уже это обсуждали. И один день ужасный, кошмарный, приходит мужчина домой и понимает, что она его любимой футболкой, которая еще там с 98-го года, понимаете, у него лежит, моет пол. И вот это, конечно, психологическая травма для любого мужчины. Мне
1: надо
0: кажется.
1: Прорабатывать отдельно.
0: Да. Есть какие-то вещи у нас, которые мы, ну, скажем, давно должны выкинуть, мы не можем с ними расстаться, потому что они связаны с определенными воспоминаниями, с какими-то эмоциями, которые мы переживали. И вот тут надо быть очень осторожным. Если вы живете вместе, если у вас общий быт, то нужно понимать человека, нужно понимать, что ему дорого. Потому что даже если она вся рваная, ужасная, кошмарная,

0: А где хомячка сделать?
1: Кстати, тоже
0: для
1: хорошо.
0: Для пары хомячков получается.
1: Будут они там переползать туда-сюда, весело и хорошо. И, кстати, можно там и полежать, и поспать. Вот. И вроде как ощущение гнезда.
0: Да.
1: Кстати, для канарейки гнездо тоже неплохое. Там можно, ну, добавить чего-нибудь, соломы какой-нибудь, и будет уютненько.
0: И брачная ложа для хомячка тоже.
1: Ну, то есть,
0: хорошо.
1: В принципе, куда ваша фантазия вас заведет, точнее, ваших хомяков. Ну, то есть... Там все можно, да. Вот. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту странную, но веселую тему. Обязательно включайте свой креатив, фантазию, юмор. Мы, конечно же, зачитаем самое лучшее. Ну, а самому-самому крутому обязательно отдадим наш фирменный подарок.

0: дорога, европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам. Я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Вы

0: владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru и приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Тара!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок, 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Но мы обещали, друзья, рассказать вам, что нас ожидает в следующий лунный день. Это будут пятые лунные сутки. В 12.05 завтра стартует эта вся история. И что будет означать? Главным символом пятых лунных суток является единорог. Он призывает отстаивать свое мнение и свои принципы, не скрывать свои чувства. Если вы затеяли спор, в ходе которого доказываете свою правоту, то вы почти обречены на победу. Подождите, а если кто-то с вами спорит, то значит и человек тоже обречен на победу. Но с другой стороны, в споре рождается истины, вполне возможно, повезет в этой всей теме.
2: Вам обоим, да?
1: Потому что каждый получит что-то свое. День будет удачен для людей решительных и смелых. Не начинайте ничего нового, лучше закончите со старыми делами, занимайтесь планированием дальнейшего будущего. Если вы человек легкомысленный, то для вас день пройдет тяжело. Необдуманные решения оборачиваются против человека, поэтому не предпринимайте никаких действий, не взвесив все за и против, не обдумав дальнейших последствий. Рассудительным же людям день принесет удачу. Можно не бояться быть открытым и искренним в эти лунные сутки. Все ваши чувства будут поняты окружающими. Захотелось вот поплакать, например. Давно внутри что-то стоит, хочется выплакать. Не стесняйтесь, дайте волю слезам. Также по поводу любви. Отстаивать свои принципы – это, конечно, хорошо, но не будьте вспыльчивым, агрессивным по отношению к близким людям. День лучше провести в благоприятной обстановке. Ну и по поводу работы. Начинать новых дел в бизнесе не следует. Переговоры не будут удаваться. Финансовые вопросы и операции с недвижимостью лучше отложить до более благоприятного дня. С начальством в пререкание не вступайте. Лучше всего заняться планированием. Планированием новых действий, анализом прошлого. И уже вот цепочечку провести от прошлого к будущему через настоящее.

0: DFM. DFM. Ну что, дорогие фантазеры, сегодня мы обсуждаем следующее.
1: Как использовать бюстгальтер не по назначению?
0: Лифчик можно использовать вместо носков на камин. Печник Руслан из города Владимира. Кстати, да, ведь носки используют в Рождество, например, в каких-то европейских странах. У них традиция, типа, вешать носки, туда Санта опускает. А у нас, например, Дед Мороз отпускал бы какие-то мелкие конфетки, например, ну, какие-то мелочи приятные, вот чашечки.
1: Да вообще сделать отдельный праздник, например, как раз, может быть, на где влюбленные пары дарят друг другу подарки, как раз на этот день вешаем лифчик куда-нибудь, не обязательно на камин, и туда кладем свои подарки.
0: Нет, это же идеально для 8 марта. Вообще, как мы не догадались,
1: ну, знаешь,
0: друзья.
1: До 8 февраля, в принципе, тоже.
0: Новая традиция, представляете? На камин лифчик, и каждый кладет, член семьи мужского пола, кладет для своей, для там, кого-то из женского в своей семье какие-то конфетки, приятные записочки. Это же мило и очень оправдывает 8 марта. Так, еще, бюстгальтер надо использовать по назначению, как делает моя супруга. Коля, у нас сегодня не про это. Но мы рады за вашу супругу, что ей есть что складывать бюстгальтер. Я так понимаю, вы этим хотели похвастаться.
1: Да, мы, Коля, напомним, что сегодня день без бюстгальтера.
0: Да, сегодня праздник такой.
1: Тему.
0: Почему мы вообще это обсуждаем? Да. Потому что сегодня день без бюстгальтера. То есть вообще врачи говорят, что носить их каждый день не очень хорошо. И что для здоровья нужно такие вот дни свободы для своих частей тела устраивать. Да. И еще у нас тут, конечно, очень часто вспоминают кормушки для птиц и всяких разных грызунов и так далее. Ну, то есть некоторые предлагают сделать кашпо. Например, вот повесить туда вот что-то, вот землю и, соответственно, лук выращивать. А почему нет? Почему нет? Знаете, кстати, раньше, я помню, заходишь кому-нибудь на кухню, а там в такой колготке,
1: чулка,
0: в чулке, лук напихан. И это считалось нормальным. То есть и там еще чеснок хранили. Ну тут почему нет?
1: Удобно,
0: если тоже
1: удобно.
0: Можно, вполне вот себе.
1: Иван предлагает лампочки протирать или выкручивать. Очень удобно. Например, если лампа обжигает руки, то с помощью как раз вот бюстгальтера или лифчика можно удобно ее выкрутить.
0: Так, друзья, мы сейчас не будем выкручивать никакие лампочки. В ближайшее время мы вам выдадим интересные факты, что-нибудь новенькое обязательно для себя почерпнете. Ну а потом уже будем бомбить финалочку и выяснять, кто у нас сегодня заслужил этот чудесный подарок от DFM.
2: On DFM. DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. DFM.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
7: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ТФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на tfm.ru.

0: друзья, как и обещали, прямо сейчас несколько интересных фактов. Special for you. На самом деле синяя часть ластика предназначена для стирания карандаша на плотной бумаге, а не ручки.
1: Всю жизнь.
0: До дырки. Самый большой ужас был, это когда ты дырку делал. Две калории сжигает одна минута поцелуя. Ну, то есть, так себе фитнес, друзья, честно говоря. Вот для этих целей, для целей сбросить вес, история не очень подходит. В Финляндии ввели дневной сон на рабочем месте. Это время оплачивается. Прекрасно, прекрасно. Но, с другой стороны, здесь тоже есть выбор. У нас час, обеденный перерыв, где-то 10 минут поесть и 50 минут подремать. Вот тоже неплохо. Пара десятков вишен по своему действию аналогичны одной таблетке аспирина. То есть, если вдруг у вас что-то там болит, голова и так далее, вы можете съесть просто 10 вишенок и не пить таблетки. Советская игра «Тетрис» официально признана произведением искусства. Как приятно. Значит, к 60 годам мы будем чувствовать вкус еды на 50% хуже. Так, надо... Вот, понимаете, друзья? Я всегда говорю, если нормально хотите поесть, вот прям без каких-то проблем, нужно есть до 15 лет. Потому что там метаболизм, там вообще, ты просто съел килограмм чего-нибудь вредного, утром проснулся, еще легче на весах. А тут потом уже просто лайкнул где-нибудь в социальных сетях пиццу, все. И уже плюс 100 граммов.
1: Надо
0: вот, поэтому надо успеть до 60 хотя бы уже насладиться едой. Значит, женский мозг собирает информацию в 5 раз быстрее мужского. Но это нормально, потому что женщина на самом деле, вот если она сидит с вами, вы переписываетесь с кем-то, поверьте, ее глаз косит. Или, например, вы разговариваете с кем-то по телефону, она превращается в слух вся целиком и просто замирает и подслушивает, с кем это вы там разговариваете. С кем он там разговаривает? Это очень важно. Поэтому он обрабатывает, конечно, информацию быстро. Вот, следит за всем одновременно. Попкорн и снеки приносят кинотеатрам почти половину прибыли. Существует вид татуировки, который бьют прямо на глазном яблоке. Боже, фу, даже неприятно читать. Смертельная доза пельменей 239 штук. Мне вот интересно, как они это проверили. Все-таки убили человека пельменями или что? Ну, как это? 239 штук, я даже не представляю, как это можно съесть.
1: Что-то у меня сомнение, как будто можно больше.
0: Вообще, вы заметили, что вот, например, в каких-то странах есть конкурсы, где ты должен съесть большой стейк, и тебе он бесплатно его дадут. Или, например, ну, что-то съесть и выиграть, какой-то подарок крутой. Вы заметили, что в России нет таких вещей? Вы думаете, это случайно? Потому что мы можем побить все рекорды. Легко, на изи. Наши, знаешь, так смотрят, так и типа серии. Господи, проблема какая. Бесплатно? Да ладно, все.
1: У нас может быть рекорд по приготовлению вот этого.
0: Сейчас мы оформим быстренько. Какой там стейк, заносите. А потому что, знаешь, так съест этот огромный стейк, который считается, что съесть невозможно, и скажет, так, а что десерт-то? Будет? Нет? Как там? Шлифануть-то надо? У большинства людей указательный палец такой же длины, как и губы. Проверяем. Указательный палец такой же длины, как и губы. Да, у меня сходится.
1: Но у меня губы как не натягиваются.
0: Сходится. Нет, вот у меня прям, смотри, четко, вообще четко. Да. Ну, значит, слушайте, по попову ориентироваться нельзя. Вот у меня сходится. Проверьте вы тоже, кстати. Очень интересно, что у вас получится. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, конечно же, мы прямо сейчас бомбим финалочку. Выясняем, кто у нас сегодня самый крутой, кто заберет наш подарок, фирменную кружку DFM. И какая у нас была тема?
2: Ну, после нее стало очевидным, что лифчик, конечно, недооценен мировой промышленностью.
1: Дмитрий, ну давайте говорить все-таки интеллигентно.
2: А почему слово лифчик?
1: Ну, потому что сегодня день без бюстгальтера. Ага. День без бюстгальтера, именно так называется. А лифчик, это, понимаете, это лиф. Это может быть не только... Ну, то есть это разные вещи.
2: Я, кстати, посмотрел, лиф — это часть одежды.
1: Да, это
2: вообще слово из голландского
1: история,
2: к нам пришло.
1: Да, это может быть топик, сопик. Да-да-да, такая другая история. А бюстгальтер — это бюстгальтер, поэтому мы обсуждали именно его.
2: Да, как использовать бюстгальтер не по назначению?
1: Удерживающее устройство для собак в машине. Я не очень понимаю, как это работает.
2: Как подушки безопасности, видимо.
1: Ну, видимо, как-то можно, наверное, приспособить. Так, очень многие тут как раз пишут о том, что можно украсить елку, например. Красивая нарядная елка, разноцветные бюстгальтеры. Это будет очень стильно. Сейчас вообще, кстати, тренд на разнообразные игрушки, на самые необычные игрушки. Некоторые, кстати, берут, ну, вообще из лампочек делают, из старых лампочек делают сами игрушки. Вот прикольно, когда вы можете посидеть, например, с семьей, сделать все игрушки новогодние вместе. Это, кстати, тоже такое времяпрепровождение для семьи.
2: Да, гирлянду сделать. Вот, кстати,
1: да.
2: Наталья пишет, формочки в песочницу. Хорошо подойдет. Кулек для семечек, чтобы подъезда не мусорить.
1: Вот, кстати.
2: Очень удобно.
1: Да, здорово.
2: Две емкости. А если в лямке просунуть ноги, сейчас вот включить свою фантазию, а чарчики будут сзади, то можно сидеть на твердом и холодном. Тепло и мягко. Наталья прям классный вариант.
1: Наталья вообще классная, но у меня и Аня классная. Друзья, сегодня, вы понимаете, дело в том, что это же мы решаем, да?
2: В этом случае, да, в этом вопросе.
1: А давайте сегодня, Дмитрий, мы будем щедрыми. Давайте мы отдадим и Анне, и Натали.
2: Натали. Анна нам писала сообщение в мессенджере Макс.
1: Очень много сообщений.
2: А Натали комментировала нашу тему в ВК, ВКонтакте.
1: Да, давайте мы вот сегодня, Дмитрий, с вами не будем жлобами. Вообще, как это приятно быть щедрыми за чужой счет. Все равно контора платит, правильно? Вот, поэтому мы вот щедрые. А спонсор моего эфира – Радио DFM.
2: Да, Наталья, Анна, поздравляем вас.
1: Поздравляем, давайте поаплодируем.
2: Ваша фирменная кружка.
1: Красавица. И, кстати, это логично, что девочки получают по кружке, да, сегодня за такую женскую все-таки тему. Ну что, друзья, давайте прямо сейчас пожелаем друг другу прекрасного вечера. Сегодня у нас уже, между прочим, вторник, так что мы еще на один день ближе к выходным. Вот, чуть-чуть продержаться и пятница, а потом уже все, гуляем, веселимся и ходим без лифчиков. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России и один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Банка ПСБ.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: То, что я видел, будущее.
7: Фантастическая премьера.
6: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
9: О,

0: угрожает уничтожить Землю.
1: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
2: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 000 рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплектацию брать.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что...

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Близнецы.
3: Пенал. Готовьтесь к вопросам. Ручка есть. День, когда всем нужна ваша помощь.
2: А я всегда думал, что это пенали.
3: Пенал. Кого пенал?
2: Кого-то, да.
3: Язык хамелеона длиннее его тела примерно в 1.5-2 раза.
2: Нормально.
3: Представь свой язык,
2: так,
3: которым ты можешь обернуться.
2: Слушай, это кому-то пригодится обязательно.
1: Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS-75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
7: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS-75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
9: Эта машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ТФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. По Отбанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
7: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?

0: что его понимает.
1: Лапаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: 20 лет. Тысячи хитов. Сотни артистов. Миллионы зрителей. И одна большая музыкальная история. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. Проверено временем. 16+.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
0: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS-75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган» – инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS-75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
11: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь...

0: Radio.
1: DFM.
2: Love is all we got, so come on, feel your love.
0: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» Украина-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

382-381 от 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Intense.

Радио DFM. Включи тусовку.